0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 21 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 5. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Суши Сэл. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
3: И пойдем на Екатерина Александровна, ОКРНП 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
4: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
5: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
6: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
4: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
5: В Агат-РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

главное – танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Турбо утро. Твоё максимальное ускорение.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Одевайся правильно.
1: 8:15 на часах, посмотрим на ситуацию дорожную. 5 баллов сейчас в Красноярске по сообщениям Яндекс.Карт. Движение плотное, затор есть на Матросово, из центра там сейчас аж 9 баллов, в центр чуть попроще 7. 8 баллов на Авиаторов к Октябрьскому мосту, Мичурина, туда же к Октябрьскому мосту 8 баллов, Высотная в центр 7 баллов, Красраб в сторону Крастец 6 баллов и 7 баллов сейчас на Коммунальном мосту в сторону центра.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Май. Пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
3: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
4: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ-пробег?
2: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
3: В Агат-РФ-пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
5: Агат. Покупай выгодно.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: 8.26, трэш-пати на рекорде. Ребята, будем сейчас хулиганить. Вот тут стоит вспомнить стишки из детства, из юности, возможно. Помните такую штуку? А муха тоже вертолет, но без коробки передач. Спасибо современным реалиям, что многие приколюхи из прошлого превращают в современные такие.

0: танцевальные треки. Что мы сегодня услышим? Некто Слува преподнес нам хит «Муха-вертолет». Ну, давайте послушаем. Делай громче, на трэш-пати.
1: Учитель

0: утро на рекорде.
1: 8:33 на часах, ребята, предлагаю нам немножечко сблизиться, еще и посредством вкусности всяких, да, впереди игрушка «Рекорд» угощает, заказал тебе кое-какое блюдо, кулинарный некий шедевр, угадай, что это, победа твоя. 205-100-3, номер рекорда, звонить необходимо

0: угощает.
1: Так, ребята, подберите слюнки, это Рекорд угощает. У нас Максим Сатарин и Макс. Доброе утро, тебе привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе. Слышу бодрый голосочек, выспался, бодр, силен. Ты вообще что делаешь? 8:37 на часах. Ты где? Чем занят?
2: Еду на работу.
1: Едешь на работу? Хорошо. Ты сегодня как вообще? С той ноги встал?
2: Вроде стой.
1: Вроде стой. Нормально. Правая, левая была какая?
2: Две.
1: Две. Сразу. Красавчик. Чтоб наверняка. Слушайте, а классный лайфхак от Макса. Макс, спасибо тебе большое за подсказку. Так и буду теперь делать каждое утро, чтобы, ну, вдруг не промахнуться случайно. Так, Максим, смотри. Мы же с тобой пойдем на воображаемую кухню нашу. Возьмем кучу продуктов. Что-то будем с ним делать. Я тебе все это расскажу. А ты мне скажешь, что же за блюдо у нас в итоге получится. Итак, смотри. Берем с собой куриное филе, помидорки черри, батон, пармезан, чеснок, растительное масло, соль, перец черный молотый. В общем, еще там горчицу, чеснок, сахар. С этим все. А, забыл, да, салатик. Ну вот, который, понял, на грядке растет. Вот этот вот такой.
2: Да-да-да.
1: Листами. Что с этим всем делаем? В общем, сначала батон берем наш, нарезаем мелко на небольшие кубики. На сковородке разогреваем немного масла. В общем, выкладываем их тут, зубчик чеснока, естественно, да, чтобы это все вкусненько было. В общем, делаем греночки. Греночки поджарили немножко. Дальше куриное филе берем, обсушили, разморозили. Выкладываем на сковородку тоже, кстати, туда же поджарили с двух сторон до румяной корочки. После этого, собственно, подготавливаем все для соуса. Нашего горчицу выбираем. Сыр, масло, яйца, все это взбиваем, перемешиваем. Короче, получаем такой некий соус. Что же делаем дальше? Дальше мы взбили соус. Да ты мой хороший, да ты вот молодец. Ну, конечно. Это салат Цезарь. Абсолютно верно, я тебя поздравляю, Макс. Ну и приятного аппетита сразу тебе желаю, потому что в баварский ресторан Максимилианс мы тебя отправляем. Там уж освободись от работы, да и отправляйся на ужин. Классного дня тебе, Макс. Пожалуйста.
2: Спасибо большое, вам хорошего дня.
1: Спасибо большое и тебе. Мы же полетели дальше. Вайз возьмем с собой, послушаем работу Уэйд прямо сейчас на рекорде.

0: космическую.
1: И о погоде давайте поговорим. Прямо сейчас плюс 11 на термометре. Уже теплее, чем было несколько дней до. И еще сильнее потеплеет сегодня днем. Плюс 19 будет. Правда, пасмурно станет к вечеру по сообщениям Яндекс.Погоды. Пойдет небольшой дождь. Ветер дует сегодня юго-западного направления. Слабый 5 метров в секунду.
2: Dance Radio.
3: Рекорд. Реклама. Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
4: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
3: Качество отменного. Окна современные.
4: Всему свету расскажу.
3: И еще раз закажу.
5: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. Современные окна. 277-5511.
6: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-0-52. Акция действует до ее отмены.
7: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
8: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
7: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
8: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекорд. Dance Radio.
9: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: главное – танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро на рекорде.
2: 9:02 на часах, ребята, утро четверга, утро предпятничное продолжается, что само по себе уже настроение приподнимает. Мы весьма близко подобрались к выходным, на расстоянии буквально вытянутой руки или ноги. А посмотрим, что за день сегодня, 21 мая, между прочим, сегодня Международный день чая, о как. Так что это утро можно начинать, например, не с кофеечка, а чаечка заварить. Кстати, вот если кофе пьете, чтобы взбодриться, вот бахните зеленого чая, и, пожалуйста, эффект достигнут, даже перед достигнуть, потому что в зеленом чае кофеина, как вы знаете, больше, чем в кофе. Что еще сегодня? Международный день космоса. О, это круто! Тем более, что в этом часе мы с вами сыграем рекорд офлайн и разыграем поход для тебя и для твоего, например, может быть, домочадца для двоих на выставку «Космопарк». Так что будет интересно, ребят. Про космос поговорим обязательно. День музы и вдохновения, день полярника, день защиты от безработицы, Всемирный день розы и день теремухи душистой. Кстати, еще день сегодня обмена талисманами. Есть у кого-нибудь свои талисманы вообще? Ну и день «Говори как Йода». Ну тут, наверное, получается «Как Йода день говори». Ну, вот так будет правильнее. Погнали вперед. У нас подобрался к нам музыкальный нон-стоп. Отника, Кейси, Дон Толивер, Си-Блок, Анима, Рехап и Инна, Шаос и Кап Спорт, Джоэл Кори и Пикли. Прежде команда Оффенбах с работой Майлзовой открывает этот час. Я желаю всем доброго утра. Меня зовут Дим Маланин. Поехали.
1: Доброе утро на рекорд.

0: 9.17 на часах. Давайте посмотрим на ситуацию дорожную. 4 балла в Красноярске, есть местами затруднения. 7 баллов по-прежнему на Авиатора в Октябрьском мосту. Матросова в центр 6 баллов из центра Си. 6 баллов на Маркса в сторону БКЗ. Брянская в сторону центра 5 баллов. Мичурина как в сторону поселка Суворовский 5 баллов. И по-прежнему 6 баллов на коммунальном мосту в центр. Из основных затруднений на этом пока что все.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: на рекорде.
1: Начнем с такой новости, ну, прикольной и забавной одновременно. Роскосмос начал размещать рекламу на ракетах. С начала года госкорпорация уже нанесла 6 рекламных наклеек на ракеты космического назначения. Среди брендов банки, радиохолдинги и сеть кофеен. По данным СМИ, за такие интеграции компании платят сотни миллионов рублей. Ну, вот Роскосмос начал отбиваться, получается. Ладно, двигаемся далее. Вот новость не очень веселая. Прямых рейсов из России летом станет на 25% меньше. Без пересадок россияне смогут улететь только в 32 страны. При этом даже во времена СССР при железном занавесе прямых направлений было почти в 3 раза больше. Ладно, едем дальше. Россияне стали реже видеться с друзьями, потому что это теперь тупо дорого. Почти каждый третий признался, что за последний год дружба начала слишком сильно бить по кошельку. 40% стали встречаться с друзьями реже, а 3% вообще перестали куда-либо выбираться. В итоге посиделки все чаще заменяют переписки, хотя они и бесплатные. Ладно, едем дальше. Financial Times показала график, согласно которому с появлением смартфонов рождаемость в мире резко пошла вниз. По данным издания, после массового распространения смартфонов суммарный коэффициент рождаемости просел почти на 40%. Эксперты связывают это с тем, что соцсети и телефоны резко сократили количество живого общения. Молодежь стала реже заводить отношения в семьи и вообще стали выходить из онлайна. Ну, вот такая вот штука. Едем дальше. Доллар опустился до 71 рубля, но поводов для радости может и не быть. Эксперты предупреждают, если курс продолжит снижаться и уйдет ниже 50, это может ударить по экономике. В таком сценарии экспорт станет менее выгодным, импорт начнет вытеснять часть отечественной продукции, а компании внутри страны рискуют столкнуться с ростом убытков. Это может усилить нагрузку на бюджет и в худшем случае приведет к серьезному кризису. Едем дальше. Вот такая вот новость. Зарубежные сервисы теряют аудиторию в России, заявил, кстати, глава Росстата. Михаил Сиевский отметил, что международный интернет-трафик почти не растет. По его мнению, это связано с тем, что часть иностранных платформ, работающих с нарушением российских законов, стала менее востребована среди пользователей. Но включать и выключить VPN тоже, знаете ли, не всем нравится. Едем дальше. К валюте вернемся. Рубль признан лучшей валютой в мире по динамике к доллару во втором квартале 2026 года. С начала апреля он укрепился примерно на 12%. Такой рост связан с резким увеличением валютных поступлений от продажи нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Ну и такая вот новость. Сотрудникам ФНС будут выдавать медали за сбор налогов с россиян. Согласно проекту приказа, награждение получит название «За служение государству и обществу». Вручать ее планируют за личные достижения, помощь в работе налоговой службы, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей и за другие заслуги. Тем временем россияне почти перестали покупать новую одежду. По данным Fashion Consulting Group, траты на гардероб упали до минимума за последние 11 лет. Сейчас на одежду и обувь уходит всего 7% потребительских расходов. Продажи одежды в штуках за прошлый год просели на 8-10%, а рост рынка в рублях объясняют в основном инфляцией. Ну и давайте хорошие новости. Завершим. Накачанный зад – залог здоровья и долгой жизни, считают ученые и модные аналитики. Ягодицы – самые крупные мышцы в организме, от них зависит баланс, ловкость и здоровье в старости. Они работают как амортизаторы, снижая нагрузку на пояснице, повышают выносливость и снижают риск травм. Поэтому успешные мужчины теперь гоняют в качалку по 3 раза в неделю, а упражнения на ягодицы в каждой тренировке. Ну а почему только мужчины? Тут вообще, мне кажется, с ягодицами и девочкам надо хорошенечко поработать.
0: Тру новости на рекорде.

0: часах есть, ребят, классная идея. Вместе с детьми отправиться в путешествие в мир науки, собственно, в космопарк. Да, у нас в Красноярске такая выставка открылась, и какое-то время будет работать. Надо успеть туда сбегать, поэтому всем тем, кто интересуется космосом, вселенной и такой штукой, звонить прямо сейчас на рекорд. Впереди рекорд офлайн про космос. Кстати, будем с вами разговаривать. Dance Radio.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Capsicum помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Capsicum. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: Шунин. 9:41 минута. Мы тут собираемся на выставку «Космопарк». У нас Ирина на линии. Ир, доброе утро. Тебе привет.
1: Доброе утро.
0: Ирочка, продолжи фразу. Мужчины с Марса, женщины...
1: С Венеры.
0: Вот такие они, да. Так, Ир, вообще скажи мне честно, ну вот тематика космоса, вот, насколько тебя влечет? Я вот, например, у меня, знаешь, был период, я года полтора прям залипал про вот эти черные дыры, квазары, вселенная. Как у тебя отношения с космосом?
1: Это все очень интересно, загадочно, и пока мной до конца не изучено. Изучаю вместе с сыном, потому что маленький ребенок, приходится во все это погружаться заново.
0: Слушай, ну идеально, идеально вообще вместе с ребенком, знаете, пойти в космопарк. Прежде, давай вот смотри, сейчас немножечко же вопросом изучения космоса займемся. И начнем с малого, с простого, да? Вот наша Солнечная система прекрасная, замечательная, наш большой космический дом. Сколько же планет в нашей Солнечной системе, знаешь?
1: Ого, это очень сложный вопрос.
0: Это да ладно.
1: Это школьная программа.
0: Ну, это школьная программа.
1: Давай будем угадывать.
0: Ну, давай попробуем. Можем попробовать посчитать.
1: Ну, кроме Земли. Так, Земля.
0: Земля. Смотри, давай дальше. Любимая планета Илона Маска, давай. Какая?
1: Нептун.
0: Ну ладно, ну допустим Нептун. Ну, у Маска
1: Уран.
0: Друг. Уран, так, молодец.
1: Так, ну Юпитер же туда же с Марсом.
0: Туда же, верно, Марс. Вот мы и до Илона Маска добрались.
1: Меркурий, Венера.
0: Сколько получается?
1: Сатурн. 8
0: да. Есть. Абсолютно точное количество, 8 планет в нашей Солнечной системе. Я тебя поздравляю. Больше, конечно, полезного. Интересно, вы уже вместе с сыном узнаете на выставке «Космопарк», поэтому я желаю вам приятно сходить, а тебе отдельно еще и классного дня. Пожалуйста, полетели вместе вперед. Гон, гон, гон. Дэвид Гетта, Томпсон Дай, Тедди Свимс прямо сейчас с нами на рекорде.
2: Рекорд офлайн.

0: Включай третью космическую.
1: Ух ты, а там уже плюс 15, ребята, чувствуете, чувствуете? Лето приближается максимально близко, мы уже практически в лоб ему смотрим. Дальше потеплеет еще сильнее, плюс 19 днем мы увидим на термометре, как сообщает нам Яндекс.Погода. Ну, пасмурно, конечно, станет после обеда, но ничего страшного. Ветер дует сегодня слабый, юго-западный, 5 метров в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Суши Сел. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду эфир скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
4: ИП Тюмина Екатерина Александровна, ОГРНП 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
5: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: радио. Главное танцевальное. Попутчики.
1: Попутчики. В этом моменте моя шизофрения отправляется в недолгий отпуск, потому что я наконец-то не один. Ну, а шизофрения разве может быть плохом?
2: Я тут один в студии, вот это все. Друзья,
1: возможно,
2: всем привет.
1: Возможно, сейчас, понимаешь, ситуация такая, что я по-прежнему разговариваю один сам с собой, нет, и люди в приемниках думают, что происходит.
2: Можно сейчас просто усугубиться.
1: Кто знает.
2: Друзья, попутчики на рекорде, Ренат Каримулин меня зовут, Дима Малайн по-прежнему в студии. Всем привет. И я вот не устаю удивляться, как быстро все летит, потому что мы же только вот Новый год вроде праздновали.
1: А уже 42.
2: Дети на каникулы пойдут через неделю. Мы сейчас вспоминали с одним из наших гостей. Сейчас я ребят тоже представлю. Наши, ну не то чтобы совместные, но наши школьные годы, которые закончились довольно давно уже. И вот тогда все ребята вроде как уходили в один день на каникулы. Сейчас от школы к школе это все может разниться, да? Ребят в разные дни уходят, в разных числах. Но тем не менее, вот понятно, что 1 июня все уже будут на каникулах. Друзья, как правильно каникулы и безопасно провести, если вы родитель, если вы... Нас детишки же слушают какие-то, наверное.
1: Ну, какие-то, наверное,
2: которые
1: да.
2: Которые любят нормальную музыку. Естественно.
1: Есть надежда на молодое поколение, что они еще остались.
2: Отдельный привет. Друзья, и с точки зрения безопасности на дорогах, и вне их, и вообще с точки зрения, ну, такой общечеловеческой безопасности, тоже сегодня пообщаемся. 205-100-3. По-прежнему наш эфирный студийный прямой телефон. Звоните. Что значит прямой эфир? Это вот все, что вы слышите сейчас в приемниках ваших.
1: Прямо
2: сейчас и происходит в студии, да. Дима не даст соврать. Друзья, Юлия Лещинская у нас в гостях, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции Красноярск. Юля, приветствую.
3: Доброе утро.
2: И Владимир Зябликов, начальник отдела службы профилактики Красноярского волонтерского центра «Доброе дело». Владимир, привет.
4: Приветствую.
5: Доброе утро.
2: Да, Владимир, у нас впервые, можно поаплодировать.
4: Спасибо.
2: Юля, для вас вот эти оставшиеся перед летом дни, я так понимаю, довольно горячая пора, потому что все равно там перенастраиваете или там донастраиваете, или вспоминаете, как работали прошлым летом, и как-то морально готовитесь, да, к большему наплыву детей на улицах, потому что, ну, их реально станет больше, понимаете, кто-то разъедется, но тем не менее, город огромный, и что это за режим работы у вас, если не секрет?
3: На самом деле...
2: Ближайшие так, 3 месяца.
3: Да, так и есть. Вчера у нас закончился очередной этап декады дорожной безопасности, в рамках которой было реализовано очень много мероприятий, в том числе и с родителями, и с детьми. Также были проведены очень много профилактических бесед, в рамках которых также мы рассказываем детям, как вообще вести себя на дорогах в летний период. И, как уже отметили, очень много детей у нас уедет, но также много и приедет. Да, это
2: об этом тоже, кстати,
3: разные населенные пункты, у которых...
2: Потому что у кого-то бабушка здесь, в Красноярске.
3: Конечно, конечно. То есть у некоторых как раз-таки нет тех же самых электросамокатов, и приедут сюда, не зная никаких правил, поэтому с ними тоже будет проводиться профилактическая работа.
2: А бывает такое, что вы приезжаете, допустим, к ребятам, к ребятишкам в какую-то аудиторию, где уже были, например, там полгода назад, год назад, видите знакомые лица, начинаете там о каких-то вещах говорить, и вам ребята сами подсказывают, да, типа, вот я это помню, мы это уже проходили, и там, ну, как-то вот вы видите, что есть какие-то остаточные знания у детей.
3: Ну, положительная динамика, ну, конечно, да.
2: Аккуратненько так, Юля, да.
1: Не продолжайте, главное, вот это продолжительная динамика, все на этом остановимся, точку поставим.
3: То есть, на самом деле, вот как я уже сказала, что декада дорожной безопасности, да, она у нас ежегодно проводится, это включает в себя 5 этапов, и каждый сотрудник закреплен за определенной школой. То есть, в принципе, мы приходим к тем же самым детям. То есть у нас, по сути, меняется только, когда у нас первоклассники
2: ребята
3: приходят.
2: Ребята вас знают.
3: Да. То есть мы обговариваем, когда мы приходим. То есть мы спрашиваем, вы помните какие-то правила? Если там какое-то непонимание мы видим в глазах, то, конечно, мы все по новой. Но
2: так,
3: при этом...
2: специально для Ильюши, для
1: Маши
2: и для Даши.
1: Такой вопрос, типа, так, ребята, вот вы с вами полгода не виделись. Кого из вас за это время поймал сотрудник?
3: Мы на самом деле все это знаем, потому что вот как раз-таки я уже обозначила, что мы закреплены, поэтому мы наблюдаем, да, за обстановкой в этой школе, за обстановкой аварийности, именно с этими учениками, и проводим, можем проводить точечно. То есть, если в этом классе было зафиксировано ДТП, то мы...
2: Слушай, а есть школы, вот лидеры, у которых, допустим, с предыдущей встречи ни одного факта, никакого события
3: конечно,
2: не
3: происходит?
2: Конечно,
3: да.
1: Есть такие, да? Вот прям...
3: конечно.
1: Погодите, а в обратную сторону лидеры есть?
3: Естественно.
1: И такие всякое, есть. Рейтинг и антирейтинг. Слушайте, но сейчас только такая, вот дети ходят на каникулы, да, я знаю, что очень многим родителям пришли такие письма от классных руководителей, типа, мол, распишите, где летом ваши дети будут находиться. Там вплоть до адрес, с кем он будет, что будет делать.
2: Чтобы у учителей была эта информация.
1: Да. И, то есть,
2: на всякий случай.
1: Ну, там, короче, очень много родителей возмущается по этому поводу, типа, почему, кто должен что знать, за, да и откуда контроль? Я могу знать, где-то, допустим, 22 августа будет мой ребенок находиться. Ну, понятия не имею. Так далеко.
2: Нет, мы-то с Димой в нашем возрасте знаем, где мы 22 августа будем находиться, а вот дети, наверное, не...
1: Ну и, собственно, да, как-то вот эта информация, которую собирают, как-то, может быть, она ну, для вас тоже полезна. Вот для чего собирают эту информацию
2: вообще?
1: Вы какие-то
2: просите у родителей такие вещи? Или это ну, не входит в круг обязанностей, грубо говоря?
1: Какую-то, может, статистику они, ну, скопление детей массово собирают, что они будут летом
2: что
1: находиться
2: это, не
1: где?
2: Не
1: для чего это?
2: 100 тысяч детей и по каждому, кто где будет, что ли, такая таблица Excel?
1: Средняя по палате высчитывают.
3: Нет, на самом деле такую информацию мы не запрашиваем, но сейчас у нас будет стартовать пришкольные лагеря, и там уже ну, будут формироваться там, какие-то списки, да, кто будет у нас посещать из деток. А так нет, информацию, где у нас ребенок будет проводить лето, мы не запрашиваем.
2: Смотри, ну вот как ты считаешь, вот то, о чем Дима говорит, а если у учителя, там, у классного руководителя, например, плюс-минус будет понимание, где ребенок находится, да, вот, наверное, это лишним-то не будет.
3: Возможно, не будет.
2: Владимир, тоже подключайся. Вот,
4: да, конечно, это безусловно
2: по
4: очень
2: важно. По поводу
4: важного.
2: Того, что чем больше людей понимает, где ребенок плюс-минус находится, тем, наверное, ну как-то вот поспокойнее.
4: Ну, особенно то, что касается тех несовершеннолетних, которые у нас состоят на всех видах профилактического учета, то есть для всех субъектов системы профилактики эта информация очень важна. Для того, чтобы понимать, находится ребенок на территории города, либо он куда-то уезжает.
2: И
4: потому
2: куда?
4: Что, и куда, да, конкретно, для того, чтобы понимать среднюю температуру по больнице, как говорится. Вот. И в школах собирают эту информацию тоже для этого же, чтобы у каждого классного руководителя было понимание, чем будут заниматься ребята, где они будут находиться в течение всех трех летних месяцев.
2: Владимир, смотри, вот когда человек слышит волонтер, там, не знаю, по телевизору, по радио, в интернете видит, наверное, первое, что в голову приходит, когда кто-то потерял, и его ищут, да, вот вы же не только этим занимаетесь, да, вот ваш круг работы, да, с чем вы, как правило, работаете применительно вот, к ребятишкам, к школьникам?
4: Смотрите, у нас идет волонтерское сопровождение по различным направлениям, то есть прежде всего это сопровождение крупных мероприятий, типа Красноярского экономического форума, например, ну, как
2: ну,
4: вариант.
2: И день,
4: либо
2: и день
4: вот
2: защиты
4: сейчас...
2: детей, скорее всего, вы тоже будете, да?
4: Ну, там, безусловно, вообще день защиты детей, и, в принципе, вся летняя история у нас в отрасли молодежной политики, в том числе и в нашем молодежном центре, она очень многообразно. То есть у нас на сегодняшний день на территории города работают 10 молодежных центров по различным направлениям, абсолютно разным, и творческим, и техническим. И в большинстве своем в принципе, все занятия бесплатны для молодежи. Молодежь, опять же, напоминаю, 14-35 лет. То есть здесь получается очень такой широкий...
1: А сейчас уже 39. Да-да-да-да-да, 39
2: теперь. Я все равно не пролетаю, блин.
4: Ну, это
1: а
4: вот
1: я
4: уже...
1: еще пока
2: запрыгиваю в вагон. Подождать, надо подождать.
4: Ну, пока официального закона да. нет, поэтому мы опираемся на 35 все-таки. Вот. Но 39-летнего не выгоним, конечно. Приходите.
1: Если сильно хочет, и...
2: Мне на всякий случай твоей учительнице сказать, где я буду летом. Как бы, ну, так, если вот продолжая историю. Владимир, смотри, по поводу, скажем так, вот волонтерского сопровождения, да, какие основные вопросы и у кого к вам возникают вот как к такой службе помощи? Возможно, у полиции, скорее всего, с ними тоже во
4: конечно,
2: всех сферах
4: взаимодействия.
2: У родительского сообщества может быть, да, у того же преподавательского сообщества. Вот, с кем вы в наибольшем контакте, скажем так?
4: Ну, смотрите, если мы говорим о специфике нашего отдела профилактики, то, безусловно, мы взаимодействуем со всеми субъектами системы профилактики. Это и полиция, это вот и органы ГИБДД. То есть мы в любом случае делаем совместные мероприятия, мы рассказываем нашим ребятам, ну, несовершеннолетним подросткам, да, о правилах дорожного движения, о правилах езды на СИМах. То есть мы приглашаем специалистов, которые в этой области следующие, и, соответственно, проводим такие мероприятия. Потом проводим различные другие профилактические мероприятия, направленные на профилактику различных негативных проявлений в том числе.
2: То, о чем еще вы занимаетесь, в следующем блоке обязательно продолжим. 205-100 вот. Ровно и 3, пара треков на рекорде и вернемся.
1: Погнали.
5: Мы за культурное и безопасное движение.

0: Попутчики.
1: Друзья, сегодня говорим в попутчиках про школьные каникулы.
2: Про лето.
1: Про лето. Про приближающиеся и про безопасность ребятишек не только на дорогах. Причем, Владимир, вот одна из, наверное, таких глобальных задач, к которым все всегда подключаются, ну, адекватные люди, да. Вот, ну, бывает, там, ребенок куда-то потерялся, начиная там потери внутри торгового центра, наверное, тоже классическая история. Куда-то пошли там с друзьями, заблудились там, в другой район уехали, не могут выбраться, да, там телефон сел. Вот часто ли вот с этим конкретным случаем приходится работать?
2: Ну, не часто, но бывает, такая, да, ситуация. Да,
1: или сейчас безусловно теряются, вот прям вот теряются меньше.
2: Ну, тут статистика, она каждый раз плавающая идет, то есть в каждом районе города, и, в принципе, это все по-разному бывает. Но в любом случае мы с этими ребятами всегда проговариваем историю про безопасность. Mm-hmm. Даже если у вас сел мобильный телефон, то есть есть общественные места, есть магазины, есть отделы полиции.
1: И вы не понимаете, где вы находитесь, что за район.
2: То есть подходите к максимально безопасному взрослому, который занимается профессиональной деятельностью.
3: А как понять, кто максимально безопасный?
1: Взрослый,
3: если нет полицейского, если... условно, полицейского рядом нет. Мы не видим человека в погонах, мы не видим в форме никого.
1: Продавец в магазине.
2: Продавец в магазине, да? Конечно. Вот. А в некоторых магазинах есть прям островки безопасности, куда может ребенок прийти и сказать о том, что он потерялся.
1: Какая стойка с информацией, да? Вот, скорее всего, туда можно обратиться.
2: Вот, и все, и как бы это все.
3: Я придумал название для этих островков безопасности. По всему городу сделать. Островок безопасности «Мамонтенок».
1: Ну, типа, забирайте идею, она бесплатно.
3: Потерялся.
1: Да, Владимир, перебили.
2: Вот, ну и, соответственно, там уже проводится дальше профилактическая работа, то есть идет вызов в полицию, то есть приезжает инспектор, либо человек, который его заменяет, да, и, соответственно, находим родителей без проблем.
1: Сопровождение крупных мероприятий, где предполагается в том числе и достаточно большое количество детей, подростков и так далее. Вот ваша задача основная какая?
2: Смотрите, здесь получается у нас летом будет очень много мероприятий. Сейчас, кстати, проходит у нас форум «Антитеррор», в котором примет участие в сопровождении волонтеры нашего волонтерского центра. Да. Вот. И, соответственно, другие крупные мероприятия тоже. Но у нас есть и другие направления волонтерской деятельности, в которых мы приглашаем ребят. Мы работаем и с животными, да, то есть напрямую с этими приютами.
1: А, то есть вот так прямо, да?
2: Да, мы принимаем заявки на социальное волонтерство, на сопровождение. То есть типа, люди, у которых есть определенная форма инвалидности, да, либо какая-то еще другая. То есть мы помогаем в передвижении.
1: И с одинокими работаете, и с возрастными людьми работаете.
2: И с возрастными людьми, с пенсионерами, с ветеранами. То есть они нам обращаются. Uh-huh. И мы оказываем посильную помощь. То есть через наших волонтеров, именно социальных волонтеров.
1: У вас много вообще людей? Вот я просто, вы сейчас перечисляете кучу задач, но на это же люди нужны. Сколько вас? Неравнодушных.
2: Ну, здесь вот видите статистику, я не скажу, потому
1: точного
2: что
1: количества. Не...
2: Да, ну, это не мое дело.
1: Но это счет на тысячи людей.
2: Ну да, на тысячи, это вот точно.
3: Немало у нас неравнодушных.
1: Ты волонтерил когда-нибудь?
3: Слушай, как-то вот не довелось. Не довелось.
1: А ты попробуй, сделай что-нибудь.
3: Ну, я еще пока и молодежь, в отличие от тебя, мне еще не
1: можно получается. Мне можно волонтерить, а тебе еще нельзя. А 205-100 ровные
3: три. Наоборот, тебе уже нельзя. Мне еще
2: давай,
3: можно.
2: Нет, у нас есть серебряные волонтеры.
1: Я серебряный волонтер.
3: Ты блестящий волонтер.
1: Юля, как проходит профилактическая беседа с первоклашками? Вот всегда интересно. Вот первый раз, мало того, что ребенок в шоке от того, что ему 10 лет учиться, там 11, да, а приходят девушки и юноши в погонах, начинают про какие-то правила дорожного движения еще рассказывать. Вот как вот это взаимодействие выстраивается? С чего начинается?
4: Со своей стороны, я понимаю, что некоторые ребята, сотрудников полиции у нас боятся, и сразу вот и удивленные эти
1: прямо
4: глаза.
1: Прямо скажем, и это неплохо, наверное, в каком-то
4: возможно
1: смысле.
4: Возможно. Да. И мы слышим, ну, бывают такие случаи, когда, ой, а нас, наверное, заберут.
1: Все, после урока вас заберу, да, и все, все в слезы.
4: И естественно,
3: все, и внутри школы уже автозак стоит, такой ждет вместо школьного автобуса.
1: Маме письмо пишет.
4: И естественно, в этом случае нужно создать какой-то коннект, да, как-то расположить ребенка к себе. То есть я спрашиваю, там, а вы знаете, чем мы занимаемся? То есть нужно выстроить какую-то беседу. И только после этого, когда ты уже видишь, что ребенок идет к тебе на контакт, Тогда, конечно, уже мы разбираемся, кто что знает.
1: А вот у кого родители работают в ГАИ, с ними вообще,
4: очень часто,
1: с ними,
4: кстати,
1: вообще скучно,
4: такие...
1: наверное, работать. Они там все статьи все закона знают. Полиции, все знают как бы сразу. Раз.
4: Очень часто у меня бывает такое в школе, что вот у малышей, когда провожу беседы, ребенок...
1: Юля заходит, все первоклассники сидят пристегнутые на всякий случай. Сразу.
4: И ребенок встает, то есть он, ну, прям рассказывает там прям до мелочей все эти правила и говорит, а у меня папа работает в ГАИ.
1: Ну, с гордостью об этом говорит.
4: Да, на самом деле, да, очень приятно и...
3: Я представляю
4: сразу
3: картину.
4: Хвалим, конечно.
3: Иванов к доске, он отстегивает ремень, включает поворотник.
1: Аварийку. На парте, да.
3: Слушай, а может быть, есть такая ситуация, что, ну, допустим, подходят, ну, а до какого возраста вообще с детьми вы работаете? Прямо вот со старшеклассниками, 11 класс, бывают беседы? Вот со старшими?
4: Со всеми.
3: Со всеми. Абсолютно. А бывает такое, что кто-нибудь из ребят такой заинтересовался, вот, с 6 класса вы каждый год приходили в одиннадцатом такой, а я хочу к вам работать, а как вам пойти? Вот такие ситуации бывают?
4: На самом деле, профориентационную работу мы проводим всегда. Уже
1: это
4: начиная...
1: вы отдельно приезжаете?
4: Нет, на самом деле, все вместе.
1: Все вместе.
4: Да, то есть, по сути, когда мы заканчиваем говорить о правилах дорожного движения, да, мы все это вспомнили, когда завершаем вот эту уже профилактическую беседу, то есть мы спрашиваем, есть ли какие-то вопросы, может быть, кто-то к нам хочет. Но чаще всего такую работу мы проводим со студентами. Uh-huh. То есть техникум у нас тоже существует, да, и там у нас тоже несовершеннолетние, которые еще не выбрали.
3: Значит, ребята, кем вы хотите стать, когда вырастете? Ребята, ну ты кем хочешь стать, когда вырастешь?
1: Я?
3: Да.
1: Кем-кем? Артистом.
3: Артистом. Космонавтом, может быть.
1: Сейчас у меня серебряный возраст закончится, и сразу
3: артист. И сразу на сцену.
1: Владимир, вот по поводу так называемых трудных детей, трудных подростков, да, и те, кто стоит на учете, и те, кто, возможно, не стоит, но, скажем так, по отзывам всех окружающих, да, ну, скажем так, или по какому-то поведению, может, наверное, его там, условно можно отнести там, к трудным подросткам.

0: что
1: это, да. Ну, это как бы хорошее поведение, да, ага. То есть как бы вот усидчивость, хорошая успеваемость, ну, хорошая посещаемость.
0: Не хулиганит.
1: Не хулиганит, да, то есть это как бы, ну, это в пределах нормы. Вот. А есть несовершеннолетние, которые, в принципе, ну, не ходят на уроки, да, не посещают их.
0: Ну, не ходят и все.
1: Потому что неинтересно, например, да. Вот. То есть он выбирает вот этот вот поведенческий как бы для себя норматив. Вот. А у него низкая успеваемость, у него демонстративное, яркое, негативное проявление поведения в школе. То есть он таким образом, ну, вот какие-то...
0: Самореализовывается. Вот
1: свои, да, штуки.
2: Это мама, причем анархия.
0: Да, это ну, же в, там, абсолютно любой семье может быть, да, от родителей.
1: Безусловно. То есть тут, правило, тут не зависит, от достатка в семье. Это просто поведение, вот, наверное, больше подростковые рамки, да.
0: Это
1: вот.
0: Заканчивается, условно, там, не знаю, в 18 лет? Или
1: это всякое бывает? По-разному бывает. Потому что здесь, видите, здесь кризис подросткового возраста, он может быть пролонгирован из-за личностных особенностей этого ребенка.
2: А ты что думаешь, у нас до 39 лет теперь молодежь? Потому что может быть пролонгирован этот кризис, понимаешь?
0: Чтобы кризис настолько.
2: Сейчас же такая штука есть, вот везде сейчас из соцсетей слышу СДВГ. Особенно поддержан часто этому дети, то есть синдром дефицита внимания.
1: Внимание, гиперактивность.
2: Гиперактивность, да.
0: Это факт? Или это байка из интернета?
1: Нет, это факт.
0: Это есть.
1: Это факт. Только, видите, у нас в стране диагноз выставляют достаточно редко. Это все-таки больше история.
0: Ну, то есть, наверное, это специалист должен диагностировать.
2: Ребята, вот нас сейчас 4 в студии, у нас за столом есть один СДВГшник. Это я, как минимум. Ну, то есть, правда. Это, знаешь, какая штука? Ты берешь что-то одно, начинаешь делать, не доделаешь. Ты, а у меня вот тут еще.
0: С гордостью.
2: Пошел. Я с гордостью. Я Юлием Цезарем, да, себя считаю, который, правда, ничего не сделал в итоге, в конце концов. Сел такой, я такой, что-то делал везде.
0: Прокрастинировал. 8 дел за день.
2: А ничего не сделал в итоге, да. И это реально на самом деле проблема. То есть ты не можешь фокусироваться, и ты как бы стараешься, ты пытаешься сконцентрироваться на чем-то одном, но твое внимание туда-сюда полетело везде.
0: Давай на паре треков концентрируемся, пожалуйста.
2: А давай классных поставлю, да? Ну, вот сейчас.
3: Попутчики. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Новые серии. Завтра в 18:40 на «Солнце». Категория 6+.
6: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Попутчики. Попутчики.
1: Ребят, попутчики на рекорде, продолжаем. Мы тут просто какую-то дискуссию устроили за эфиром. Хорошо, что вы ничего не слышали. 205-100-3, мы сегодня про каникулы приближающиеся говорим. Ребят, а у вас как все с детской безопасностью? Все нормально? Вы, во-первых, понимаете, чем ваши детишки будут заниматься, вот, где они будут?
2: Вот, да, ты вот такую штуку важную, знаешь, тему затрагиваешь. Как вот у вас, допустим, а мы же понимаем, что яблоко от яблони падает весьма недалеко.
1: Это ты, это к чему это?
2: Это я к тому, что хочешь воспитать ребенка, воспитай, начни себя, воспитай самого себя. На собственном примере показываю, как нужно действовать, как нужно относиться, опять же, к окружающим, да, соблюдение правил дороги. Ну и в целом вот эта вот мораль,
1: здороваться,
2: которая... Здороваться. Уважение какое-то выказывать. Да. И здесь же, правда, есть проблема в современном поколении, что многие родители, ну, не уделяют, скажем так, должного внимания этому аспекту воспитания детей.
1: Отсюда вопрос, уважаемые друзья. Частенько ли видите, что вот, как Дима говорит, пример...
2: Когда смотришь на ребенка, посмотрел на родителей, общаешься, понимаешь, почему так.
1: По какому-нибудь поводу, неприятному, да, с ребенком, да, с родителем пообщался.
2: И тоже неприятно стало.
1: Понятно, все. Владимир, часто ли такое...
3: Безусловно, это очень часто встречается, потому что это ближайшее социальное окружение этого несовершеннолетнего, либо, ну, просто человека.
1: Пример, как бы это ни звучало, да?
3: Пример, это вот это первый круг социализации, это семья. То есть все идет из семьи, из ценностей, из норм, правил, установок, насколько родители вот эти правила, которые они декларируют, насколько они их соблюдают. Потому что если...
1: Сами,
3: да-да-да. То есть если они говорят о том, что нельзя там, условно говоря, пить, курить, материться и что-то другое делать...
1: А сам с балкона скидывает бутылки, да?
3: Да, а сами как бы это все благополучно делают, то у ребенка возникает когнитивный диссонанс, да, типа, почему им можно, а мне нельзя.
1: Ну, значит, и мне можно.
2: Да,
1: значит,
2: чем, и мне чем можно. Чем я хуже, да?
3: Да, вот, ну, то есть, как бы, вот действительно, это вот такая вот история.
1: Владимир
3: есть.
1: Рассказывал, что можно в некоторых случаях провести действительно такую, ну, достаточно жесткую беседу, например, с родителем, да, по поводу ребенка, который, как раньше говорили, нашкодил там, да, или накосячил где-то. И это работает. Вот насколько... Часто вот такие позитивные примеры вы видите.
3: Здесь ситуация зависит от того...
1: Все, когда все поняли условно,
3: какой,
1: да?
3: В какой момент это происходит.
1: И больше так не делают. Да,
3: в какой момент это происходит. Происходит ли это разово? Потому что подростки, они каждый раз расширяют свои границы. То есть они пробуют расширить их. А можно вот если я сейчас так сделаю, а что мне
1: так,
3: за это будет?
1: Так, тут прокатило. Да. Здесь уже...
3: Значит,
1: здесь,
3: можно
2: где,
3: больше.
2: Где та красная черта, после которой жопа красная будет, да? И, ну, типа, ну, где не обойдешься без наказания?
3: Вот, и здесь... Очень важно беседовать и с родителями, и с подростками, потому что самое важное, конечно, это личный пример. Безусловно. То же самое касается и правил дорожного движения. Вот если мы с вами вместе видим, что взрослый, даже один без ребенка, переходит дорогу в неположенном месте, и ребенок это видит своими глазами, то он тоже задает вопрос, почему вот этот взрослый сделал это, а почему мне нельзя? То есть это тоже самое, абсолютно вся логика работает точно так же.
1: Юля, вот продолжая тему, которую Владимир затронул, сотрудники ГАИ, ну и вообще сотрудники правоохранительных органов, да, ну должны быть, наверное, таким идеальным примером для подражания в этом смысле, да, потому что ты и как водитель должен показывать пример во всем, да, и как пешеход тоже, ну и просто как гражданин.
4: Ну, на самом деле так и есть.
1: Вот скромно сказала Юля, но на самом деле так.
4: Нет, я, ну, говорю про себя, естественно. Я, на самом деле, я не перебегаю дорогу где-то в неположенных местах, то есть я, в принципе, просто понимаю, какие у нас примеры могут быть и какие у нас уже происходили. И что, грубо говоря, на ровном месте, там, где ты вообще не ожидал, у нас, на самом деле, очень страшное ДТП происходит. И я, на самом деле, лучше подожду, даже если это там вообще пустая дорога, да.
1: Ну, очень пустая дорога и, ну, очень длинный светофор, да.
4: И вот очень длинный светофор. Я подожду, на самом деле, думая, что я никуда не тороплюсь, поэтому все-таки ради своей безопасности можно и подождать. И... Возвращаясь к разговору о том, что с родителями тоже нужно проводить профилактическую беседу, профилактическую работу, мы, естественно, проводим и родительские собрания. То есть там мы уже показываем...
1: Без детей.
4: Да-да-да, конечно, потому что все равно разговор, он уже будет построен немножко по-другому. Если детям мы видеоподборку ДТП показываем... Ну, такую, можно сказать, скромненькую, да, без...
1: Ну, не жесткую, скажем.
4: Да-да-да. То родителям мы уже показываем, естественно, там, где у нас либо очень сильно дети пострадали, либо, ну, к сожалению, с летальным исходом.
1: Ну, и понятно, да, когда вы общаетесь с родителями, среди родителей, ну, как минимум половина водителей, да, сами по себе.
4: Да-да.
1: Ну, то есть это другое немножко понимание.
4: Конечно. То есть, если, как уже Владимир сказал, ребенок видит, что его мама либо папа, да, перешли дорогу в неположенном месте, конечно, в большинстве случаев ребенок также и поступит. Это и касается перевозки детей. То есть, если и папа, да, не пристегивается, то ребенок тоже не будет.
1: Самое интересное, что даже когда тебе кажется, что ты на абсолютно пустой дороге, да, и там, не знаю, ночью где-нибудь, и тебя никто не видит, да черт его знает, а может кто-нибудь тебя из окошка увидит, да, и возьмет это как пример нехороший.
2: Слушайте, а вот еще на такой момент, я вот сейчас сижу и думаю, да, вот понятно, что мы стремимся к тому, чтобы не нарушать вообще, но это невозможно, да, то есть нет, ты где-то проморгал, где-то вот засмотрел что-то еще, то есть как-то, ну, нет вот такого идеального гражданина, который вот вообще чистый, бел во всем абсолютно, он ни разу на красный не перешел, всегда по пешеходным переходам ходит. Ну, не существует таких людей. Как-то вот можно, не знаю, фокус своего внимания переключить, что, типа, ну, хотя бы когда ты с детьми, когда ты вот, ну, не знаю, в поле зрения
1: каких-то детей. Себя, то есть, веди себя иначе.
2: Да, иначе.
1: Владимир, вот этому можно обучиться? Или это автоматом приходит?
3: Да, конечно, это зависит от культурной рамки каждого человека. То есть мы, к сожалению, не можем мозг положить в свой мозг этого человека, который постоянно.
1: Может, оно
3: делает.
1: И к лучшему.
3: Ну, наверное, да, все-таки хотелось бы оставаться им собой.
1: Да.
3: Вот. Но в любом случае говорить об этом очень важно и нужно, потому что, ну, вода и камень точит. Поэтому мы везде, на всех своих мероприятиях каких-то, мы в любом случае всегда затрагиваем профилактику, в том числе и дорожного движения. То есть мы подросткам в личных беседах, которые у нас стоят на профилактическом и других учетах, рассказываем об этом, безусловно, всегда. Мы приглашаем, да, сотрудников ГИБДД, да, для того, чтобы проводили профилактические беседы к нам в молодежный центр. Вот, то есть в этом плане мы проводим такую очень хорошую структурную работу по безопасности.
1: Юль, скажи, пожалуйста, вот начиная, условно говоря, с 1 июня, как поменяется ваша работа, работа твоих коллег? Какой-то там суперохват всех мест возможного появления детей, да, какие-то суперсложные перекрестки, парки, скверы, там, торговые центры те же, кинотеатры, вот как, что поменяется с 1 числа? Ну, я первое условно говорю, да, как начало каникул такое общее.
4: Сейчас, на самом деле, будет больше акцент все-таки на самые у нас популярные средства передвижения – это электросамокаты. У нас уже стартовала школа самокатных наук, в рамках которых ребята могут получить какие-то новые знания, какие-то новые навыки.
1: Тем более, что и город сейчас определился с некими правилами новыми.
4: Да, конечно. То есть больше все-таки, конечно, акцент будет именно на электросамокаты. Пришкольные лагеря, которые я уже говорила, тоже будут работать, там тоже будем проводить какие-либо профилактические мероприятия. То есть, в принципе, рейды никто не отменял, потому что сейчас, ну, в принципе, понятно, что многие у нас поедут за город, это детская перевозка, да, перевозка детей. То есть здесь уже у нас сотрудники будут проверять, правильно ли перевозят у нас деток. То есть вот в таком русле у нас будет построена работа.
1: Давай паузу коротенькую сделаем, Дим, а потом продолжим.
0: Мы за культурное и безопасное движение. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
5: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: Мальчики.
1: А мы уже все, да? В эфире уже. Ребята, у нас несколько еще... Заблудился такой.
2: Что происходит?
1: Юля, а я, знаешь, что хотел спросить? Вот ты упомянула про электросамокаты. Понятно, история такая отдельная, большая. Но давай не будем забывать про все иные средства передвижения. Да, вот там 20-25 лет назад очень популярен был у молодежи скейт. Вот, ну, было такое время, да?
3: А ролики?
1: А обычный велик, куда мы же никуда не забыли про них, да? И про все иные вещи. Вот за ними примерно такой же будет, скажем так, контроль, как за электросамокатами? Или здесь как-то все более-менее уже устаканено, люди научились, по крайней мере, на велосипеде перемещаться, а все-таки вот пока еще с электросамокатами не до конца разобрались?
4: Ну, что касается других у нас видов передвижения, да, вот летних как раз-таки, работу тоже ведем, но уже сейчас можно, в принципе, наблюдать, что в большинстве случаев, даже если у нас на велосипеде едут, на пешеходных переходах они спешиваются.
1: Ну, то есть приучили там за 20 лет, грубо говоря.
4: Ну, надеюсь, что да, что так и есть. В любом случае у нас со всеми участниками дорожного движения проводится работа, что может подтвердить цифра, да, у нас наблюдается снижение, слава богу, именно по количеству ДТП с детьми до 16 лет. Вот у нас в этом году было зарегистрировано 34 ДТП, в которых у нас пострадали дети. И это у нас на 9 ДТП меньше, чем в прошлом году. То есть динамика на самом деле положительная. Да.
1: Юль, смотри, вот если меня, не специалиста, спроси, вот основные опасности для детей на дорогах в летний период. Мне первое, что в голову придет, наверное, это вот переход в неположенном месте, да, и, наверное, невнимательность во дворах, да, во дворах же тоже достаточно много, ну, неприятностей случается, в том числе и трагических. Вот что еще вот в такой топ проблем с детьми летом ты бы включила?
4: Вот дворы, на самом деле, да, хорошо отмечено. Вот мы с детьми тоже проводим вот эти вот беседы и говорим, что самая такая вот проблема – это неожиданный выход из запаркованных транспортных средств. Это сейчас проблема стала, наверное, одной из самых таких популярных. Вот, то есть мы говорим, что ни в коем случае нельзя выбегать, потому что водитель просто может не успеть среагировать, даже если не сильно высокая скорость, но травмы ребенок получит. Возвращаясь к электросамокатам, тоже это проблема, особенно когда у нас детки катаются вдвоем. Вдвоем, втроем, у нас и впятером было такое, мы тоже наблюдали. То есть это тоже у нас проблема. И вот не так давно произошло у нас ДТП. То есть любое падение, любое, когда у нас ребенок получает какую-то травму, если он падает, да, с электросамоката, то есть это у нас считается как ДТП. И не так давно я ходила на совет профилактики, где у нас девочка 11, по-моему, лет взяла этот электросамокат, упала лицом об асфальт, выбила себе передние зубы.
3: А взяла, в смысле, прокаты, получается?
4: Да.
3: То есть, соответственно, она еще нарушила регламент кикшеринга, потому что там с 18 лет, чей-то угнанный аккаунт. Короче, там целая цепочка криминальная за 11-летней девочкой.
4: Да, то есть здесь уже прям был созван совет профилактики, была проведена беседа с мамой, с ребенком. Ребенок поставлен на внутришкольный учет, то есть тоже уже нововведение. Поэтому вот такие вот проблемы у нас существуют.
3: Вот знаете, хочется все-таки отметить, что мы говорили, что научились велосипедисты, да, там, скейтбордисты, ну, спешиваться и на пешеходных переходах вести себя адекватно, правильно, по правилам. И я вот, знаете, хочу сказать, дети в этом плане, правда, молодцы. Часто наблюдаю, что дети так и делают. Останавливаются, спускаются, переходят. И часто вижу, к сожалению, что взрослые... Иногда, то есть взрослые чаще пренебрегают.
1: Спасибо детям, хочется сказать.
3: Спасибо детям,
1: за
3: дети молодцы.
1: Совесть адекватная.
3: Взрослые, берем пример с детей.
1: Да. Ребят, давайте еще одну очень короткую паузу сделаем. Дима про погодку расскажет.
3: С удовольствием.
0: Попутчики.
3: Ну там правда хорошо, ребят, за окном плюс 16 уже, и дальше потеплеет до плюс 19. Ну, обещает, конечно, нам Яндекс, что пасмурно станет, и после обеда к вечеру еще и дождь пойдет, но ничего страшного. Ветер дует сегодня юго-западный, слабый, 5 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама. 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Уайт». Главные гости – мировая звезда Лизви, лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка. Радио Рекорд. Красноярск. 18+.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
5: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
5: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
6: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Попутчики. Попутчики.
1: Друзья, мы летим, как обычно, в эфире. Сегодня говорим про детскую безопасность в преддверии начинающихся каникул. Ребят, у нас вот буквально несколько минут остается, парочка. Владимир, базовые советы, рекомендации родителям в первую очередь, которые мы традиционно даем, начиная с того, что вообще понимать, где твой ребенок, да, в идеале, с кем он общается, и, ну, наверное, по возможности всегда быть с ним на связи.
2: Да, согласен с вами абсолютно.
1: Что еще можно сюда добавить?
2: Добавлю, чтобы был всегда с ребенком контакт, именно доверительный контакт, ни в коем случае нельзя его терять. Родитель должен знать, чем интересуется ребенок, какие тиктоки он смотрит, что он делает, какие это видео записывает, как у него формируется круг общения, какой у него, чтобы он знал друзей своего ребенка, безусловно, да.
3: А там того, еще, чтобы... знаете, можно, простите, перебил. Еще, смотрите, какую музыку они слушают. Потому что сейчас вот маленькие дети, это ужас, что они там слушают. Это бу-бу-бу-бу. Вот мы запрещаем каких-то экстремистов, а тут
1: когда...
3: запрещают детскую музыку.
1: Мы когда слушали
3: там
1: про
3: такое...
1: Диджи Мама, тоже не радовалась.
3: Нет, ребят, там детская музыка, но там смыслы такие, типа, что это, боже мой, ну, здесь, ну, типа, нет. Это вот первое, куда нужно обратить внимание Роскомнадзору, на детские песни.
1: Ты просто старый.
2: Но на самом деле на все нужно обращать внимание, то, что слушает ребенок, то, что смотрит ребенок, да, смотреть, я уже повторюсь, наверное, про его ближайшее социальное окружение, потому что сейчас вся эта история с кибербезопасностью и с тем, что детей заманивают различные ловушки, да, предлагают им какую-то подработку, а это как раз выходит в какие-то...
1: Закончится,
2: очень,
1: может, очень плохо.
2: Да, очень плохо, да, причем это... Мало того, что это плохо заканчивается, там еще очень большие сроки дают за вот эти, все эти различные негативные вещи, которые могут вовлечь подростка. Вот. И еще призываю активно приходить в наши молодежные центры, потому что молодежные центры есть в каждом районе нашего города. И у нас на лето очень обширная программа.
1: А всю информашку можно найти?
2: Всю информашку можно
1: легко по
2: в интернете
1: запросу.
2: По запросу. У нас есть официальная группа ВКонтакте каждого молодежного центра. И есть общий сайт твоевремя.рф. Пожалуйста, заходите, задавайте вопросы. Мы всегда готовы к ответам.
1: Ребят, мы, может, сейчас странную вещь скажем, но это же ваш ребенок, вы с ним общаетесь, дружите и любите его.
3: Наверняка он вам не лишний.
1: Наверняка. Юль, давай два слова тоже скажи, напутствуй всех в завершении.
4: И присоединяюсь к словам Владимира, и хотелось бы добавить, чтобы родители все-таки были не просто примером, а положительным примером для своих детей. Контролируйте досуг своих деток и соблюдайте правила дорожного движения.
1: Друзья, Юлия Лещинская и Владимиру Зябликову говорим спасибо. Ребят, приходите еще, можно без повода. А всем остальным, всем, кто нас сегодня слушал, всем хороших каникул, безопасных и с хорошей музыкой на рекорде.
3: Я тебе вот тоже хочу спасибо сказать.
1: Хочу сказать спасибо, Дмитрий Маланин.
3: Поехали, ребята, спасибо. Из Красноярска в Санкт-Петербург.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Доброе утро и всем привет! 7:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде, начинаем.
3: Прекрасного начала дня и почти завершения этой рабочей недели.
4: Точно, ура, привет! Четверг, 21 мая.
2: Два гороскопа ожидается за эти 4 часа. Рубрика «Я в эфире», куда вы можете присылать свои голосовые сообщения. Они появляются в прямом эфире. Попкорн рубрика «Это про кино». И что это? Это игра за приз. Ватафакты. Это что-то интересное. Курс направо. Это юридические вопросы. Анонимно будем решать в прямом эфире. Ватафакты. Еще одни горячие новости. Ну и много обсуждений. Сегодня прикольные, кстати. Насколько я помню.
4: Спойлер.
2: Если это был не мой сон. Переходим к «Есть поводам» рубрики на 21 мая 2026 года. Что там сегодня?
4: Международный день чая.
2: Все, ребята, какой вы чай? Я чефир. Если,
4: ты спойлер.
2: Подожди. Если когда-то у меня будет будущее, связанное с шансоном, знаете, у меня будут альбомы. Первый будет называться «Чефир. Первая кружка». Потом «Чефир. Вторая кружка». Чефир,
4: ребят, если у меня будет отчество, то я буду Никита Чефирович.
3: На. Подожди, а чефир с другом будет? Это когда-то коллаборация с кем-то, с каким-то артистом?
2: Да, да, да.
4: Фит?
2: Пьем чефир.
3: Да.
2: Альбом, в котором я с кем-то пью чефир.
3: Заходи на чефирок.
2: Да, да, да. Ну классно же, по-моему.
3: Великолепно.
4: Вас будут в чефир звать. Прямой чефир.
2: Прямой чефир буду вести, да.
3: И у тебя будет чефирский код.
2: Ну все, вас уже не остановить. Международный день космоса сегодня. Замечательный праздник. Космос праздник.
4: Какая планета.
2: Праздник.
4: Звезда, созвездие.
2: Не, мы уже какой чай.
3: Все, это вот и началось это сопротивление. Планета.
4: Всероссийский день защиты от безработицы.
3: Спасибо вам большое, что защищаете нас.
2: А как защищают от безработицы? Есть?
3: Ну, наверное, всякие...
4: Есть же пособия по безработице. Биржа труда, когда встаешь.
2: Замечательный праздник. День черемухи душистый, так называется.
4: Всемирный день розы.
2: День черемухи душистый.
3: День розы? Да. Это которая бриллиант выбросила с Титаника?
2: Ай, бабка.
4: Это которая Сибитова.
2: Ай, за нее бабка.
4: День Тихоокеанского флота ВМФ РФ.
2: С праздником, день полярника сегодня. Замечательный праздник. Нам сейчас тепло, жарко, да, в двух столицах как минимум. А мужики там мерзнут и работают. Вот. День военного переводчика у нас сегодня. День обмена талисманами. Есть талисманы у вас?
3: Я не уверен.
2: Хорошо.
3: А, ну есть булавка. От глаза.
2: Не угрожай мне. Друзья, ну что, вейкаперы на Рекорде, мы начинаем, погнали.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: Сейчас на 21 мая.
2: Овны, вы готовы на что угодно, лишь бы не заниматься собственными делами.
3: Тельцы, сегодня вы можете впустую потратить целый день в погоне за тем, что постоянно от вас ускользает.
1: Близнецы, весьма велика вероятность того, что ваши усилия все же приведут вас к какому-то результату.
2: Раки, сегодня вы можете оказаться под серьезным давлением.
3: Львы, сегодня у вас будет редкая возможность отблагодарить тех, кто был добр с вами.
1: Девы, сегодняшний день удивительно хорош для того, чтобы свить уютное гнездышко.
2: Весы, а почему вы тратите так много энергии на дела общественные? Вообще, что общество сделало для вас в последнее время?
3: Скорпионы, самые тяжелые задачи. На сегодня, возможно, окажется подъем с постели.
1: Стрельцы, сегодня вашим лучшим другом будете вы сами.
2: Козероги, сильные чувства могут затенить сегодня ваш ясный взор.
3: Водолеи, сегодня вы можете совершенно случайно, сами того не желая, открыть дверь агрессивности.
1: Рыбы, с сегодняшнего дня должен начаться период, когда вы можете расслабиться. Всем хорошего дня, друзья.
0: Рекорд. Реклама. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно.
6: Новые серии завтра в 18:40 на «Солнце».
5: Категория 6+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Совсем скоро сможете прозвучать на всю страну, если голосовое запишите в чат мобильного приложения Рекорда. Сегодня какой вы чай этим утром мы обсуждаем. Запишите, пожалуйста, скоро поставим.
1: Мокрый.
0: Можно и такой. Какой хотите вообще, вы сами решаете. Так, ребята, есть новость. Ничто не убивает вас быстрее, чем хроническое беспокойство. Это самое опасное, что есть. Выяснили, правда, психологи. Вот.
1: А как диагноз такой самому себе поставить?
0: А вот без психологов никак. Если оставаться в постоянной тревоге из-за вещей, которые не можете изменить, да, никак не повлиять, вы не просто теряете душевное спокойствие, вы незаметно вредите своему физическому здоровью даже. Вот, они говорят, нельзя переживать о том, даже чего нет еще и что будет. Не нужно этого делать.
2: Прикольно. То есть такой

0: Жакар-Ф8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Жакар-Ф8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jakar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Monarch растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте!
11: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
12: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: ваши голосовые прямо сейчас. Какой вы чай. Вот такой. Голосовые слушаем утром. Евгений, с него мы, пожалуй, и начнем.
1: Доброе утро, вы каперы.
0: Привет.
1: Чай – это, конечно, хорошо. Я сегодня тот самый чай, про который пела Нюша. Звучит песенка так. Чай не Вани, ижди Вани, чай не Вани, ижди Вани, чай, чай, чай, чай, чай. Чай не Вани, ижди Вани, чай не Вани, ижди Вани. Главный вопрос. Про какой чай пела Нюша в мультике «Смешариков»?
0: Ну все, на весь день. Чай не Вани, ижди Вани.
2: Ну, когда это у Нюши была такая песня?
0: Это в четвертом сезоне. Дмитрий.
3: Всем привет.
0: Привет.
3: Я дизельный чай сегодня.
0: Мощно. Вот,
3: разбираю свой дизельный автобус, чтобы достать из него все кишки.
2: Очень жестенько звучит, конечно, но мы понимаем, о чем.
0: Дизельный чай, Филипп.
4: Доброе утро, уважаемые вейкаперы.
0: Доброе
4: утро, уважаемая Россия и жители нашей страны. Сегодня я чувствую себя чаем с матрюшкой. Это такая трава в Байкальском крае растет. Раньше издревно бабушки заваривали такой чай с матрюшкой. Очень вкусный, всем советую попробовать. Всем отличного настроения.
0: Ну, советую, что захотелось попробовать чай с матрюшкой.
2: Ну, это как будто как прозвище матрюшка.
5: Я первый раз захотелось чай из блюдечка попить.
0: Ну, с матрюшкой. Да?
5: Хорошо, с матрюшкой.
0: Спасибо, спасибо. Максим.
6: Доброе утро, вейкаперы, доброе утро, страна.
0: Здорово.
6: Вы представляете, я на днях сдавал экзамен на вождение. И что думаете? Конечно же, сдал. Все, 30 мая я жду права.
5: Красавец, вот какого вот раза.
6: Победный. Желаю всем чай. Хорошего дня, хорошего настроения, чтобы все было хорошо.
0: Экзамен на вождение. Сидишь такой, у меня на вождение. Маришка.
7: Доброе-доброе утро, дорогие. А я тот самый странный чай, который стоит на дальней полке, и его никто не заваривает, потому что на нем какая-то странная картинка. Но в один момент, заварив меня, человек понимает, что я самое вкусное, что он пил.
0: Это чай для гостей есть такой, знаете, он отдельный обычно.
2: А, когда приходит гость, мама достает кружки побольше, поинтереснее, да, и у тебя.
5: И самый старый чай.
0: Как принцесса Нури какая-нибудь, еще одета осталась. Челентано офишл.
8: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Я сегодня пуэрчик. Всем хорошей продуктивной недели, ребятки. Чуть-чуть осталось, завтра пятница. Вейкаперы, красавчики, вам всем привет. Ну и, конечно, самый большой привет пламенный. Это Бэйба, это все для тебя. Люблю, целую, обожаю только тебя одну единственную.
0: Мне кажется, на шоу уже четверо. Никита, Стас, Аня и Бэйба. Каждое утро.
2: Чай с Бэйбой.
0: Нормально. Вейкаперы.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 21 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем +15, ночью +5. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.

0: Вейкаперы представляют кинорубрика «Попкорн».
1: Всем слушателям Радио Рекорд привет. Это Настя Никитина. Добро пожаловать туда, где мы любим фильмы даже за их недостатки. Пристегнитесь, будет жарко. Друзья, 21 мая в прокат выходит «Обсессия» Кари Беркера. Это не про демонов, не про ведьм и не про проклятые дома. Главный монстр здесь – любовь. Самая страшная любовь, которую только можно представить. Сюжет как старая добрая обезьянья лапка. Неуклюжий застенчивый парень Бер покупает в лавке эзотерики волшебную палочку за $6. Он мечтает, чтобы девушка его мечты Ники полюбила его. Ломает палочку, и желание исполняется. Но так, как он не хотел. Любовь Ники становится всепоглощающей, безумной, кровавой. Она не может отойти от Бэра, замирает статуя, если он уходит. А потом начинается настоящий кошмар. Критики уже сравнивают фильм с балабановским «Грузом 200». Здесь нет веселых шуток, нет надежды. Только вывернутая наизнанку поговорка «Насильно мил не будешь». Будешь, и сам потом захочешь удавиться. «Обсессия» — это не развлечение на вечер. Это мрачная, тяжелая, жестокая сказка о том, что надо бояться своих желаний. И о том, что даже любовь может стать адом. Мои 8 и 10 — 18+. Народ, помните?

0: Накидываем фразы, которые можно сказать в постели и начальнику. Давай после майских. Там все решим.
1: Это смешно.
0: Так, результат налицо, вот, пожалуйста.
1: Давай. Сегодня я все, закончил.
0: Здрасте, не отвлекаю.
1: Это можно сделать руками.
0: Задним числом, давайте оформим, пожалуйста.
1: Так. А вы всем офисом здесь?
0: Для этой задачи нужен еще один человек. Вот такая фраза есть. Еще вот, пожалуйста. Поехали дальше.
1: Я уже от руки набросала. Вот, возьмите.
0: Давайте не сегодня, обсудим это позже. Так, либо по-моему, либо я ухожу. Предлагает Александр.
2: Вот это интересненько.
0: Так, вот у Лиму вообще целый набор. Проект оказался слишком большим для меня. Я не уверен, что справлюсь с такой нагрузкой. Давайте придерживаться изначального плана. Вот.
1: Значит так, мне вечером нужен горловой отчет.
0: Угу. Ну, начальник уже не скажешь.
1: Почему?
2: Горловой отчет.
0: Да, серьезно?
1: Это наоборот.
2: Ну.
1: Ну, он-то может сказать.
0: Так, разрешите войти. Здравствуйте. Вот такая фраза.
1: Вот смотри, тут три сразу фразы от Азата. Я очень хочу научиться новому. Я не возражаю против работы в группе. Я готов начать снизу. Я очень хорошо работаю руками.
0: Почему как сразу, так я? Вот предлагаю такую фразу. Друзья, накидываем, развлекаемся. Фразу, которую можно сказать в постели и начальнику в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Нашу группу в Максе.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: Сыграем через минут 10, поэтому прямо сейчас мобильное приложение Рекорда открывайте, чат, вкладочку и пишите слово «Игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире и забрать приз твоекаперов. Сегодня битва с искусственным интеллектом. Пока фразочки накидываем, которые можно сказать в постели и начальнику. Вот такие универсальные.
1: Ты такой маленький.
0: Это проклад. Здравствуйте, вы тут тоже, я рад вас видеть. Так, мне за это не доплачивают. Если что.
2: Вот это интересно.
1: Можно обнаглеть и сказать начальнику: вышел и зашел нормально.
0: Я сейчас приглашу коллегу. Илья предлагает так. Так, скоро снова переработка. Я скоро не выдержу уже. Вот, пожалуйста.
2: Может, давай быстрее, пока жена не пришла.
0: Можно начальнику сказать.
2: Ну, если она работает вместе с вами.
0: Не смогу завтра, подмените меня, пожалуйста. Добрый вечер. Кто-то просто предлагает сказать фразу.
1: Я все, увидимся завтра.
0: Почему у нас совещание постоянно вечером? Вот, такая интересная.
2: Вы что, тут спите?
0: О, хорошо, хорошо, хорошо.
1: Делал дело, гуляй смело.
0: Что если реально просто взять и ошарашить вот этими фразами начальника?
1: Начальника.
0: Да, вот просто прийти, и даже если мы говорим про токси начальников, про которых мы заряжали в самом начале, да, как они себя поведут, если с ними начать смешно шутить? Никто же не пробовал. Все только говорят, давайте отстранимся от этого. А может, просто никто не пробовал разговаривать?
1: Стас вообще говорил, что подействовало у него, да, было, что кто-то нахамил в ответ начальнику, и он перестал так делать.
2: Сработало, да. Но это там такая ситуация. Но
1: могло и не сработать, да.
2: Ну, это разовая акция, еще неизвестно, что там за человек, ну, имеется в виду начальник, как он это воспринимает. Может быть, он обиделся бы и такой: ой, что, я не хочу с вами разговаривать.
0: Ну, тот обиделся, парень.
2: Он воспринял это достойно и понял, что был неправ.
0: Да, как самурай звучит, воспринял это достойно.
2: Кстати, да, когда увольнялись, он взял катану и ушел.
0: Серьезно. Вы где работали?
2: Не, у него в кабинете был меч, ну, там, видимо, какой-то коллекционный, и когда все пошло прахом, то есть он должен был уволиться. Он просто реально взял меч и вышел из кабинета.
0: У парня был только путь, да?
2: Да. Вейкаперы. На Рекорде.

0: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
10: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
11: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
14: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
15: «Лента».
16: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
17: Подробнее на t2.ru.
18: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Амода C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Амода C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Амода C5. Управляй будущим.
19: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.

0: Игра у нас прямо сейчас, битва с искусственным интеллектом. Будет с ним бороться Максим. Макс, привет.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Из какого ты города?
1: Нижний Новгород.
2: Супер. А, Максим, все очень просто. Искусственный интеллект по факту загадал тебе что-то в стихотворной форме, в песне, в куплете, в припеве. Ты просто слушаешь по смыслу, догадываешься, что загадал искусственный интеллект.
0: Окей,
1: попробуем.
0: Поехали.

0: Ну, достаточно подсказок было, по-моему, в композиции. Макс, есть идеи?
1: Возможно, но со связью. Вот я вас слышу очень хорошо, а вот интеллект слышал не очень.
0: Шоколадки
1: хорошо.
0: Какие знаешь?
2: Это планета, шоколадка, да.
0: Да-да-да.
2: И что еще? Что там еще было?
0: Ну, достаточно подсказок уже. Планета, шоколадка, Максим.
1: А, Марс.
0: Ну, конечно, конечно, поздравляем тебя.
1: О, супер, спасибо. Спасибо за подсказку от вас. Вот слышу хорошо, отлично.
3: Просто не певцы.
1: Там бы ни за что бы не догадал.
2: В следующий раз я пою.
0: Круто. Макс, передавай привет, кому хочешь.
1: Передаю привет всем, у кого жара. Жара сейчас у всех. Загораем, пока пользуемся возможностью.
0: Как массово. У кого сейчас жара, жара сейчас у всех. Круто. И вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у Вейкаперов.
4: Вейкаперы на рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 21 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 5. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного, окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов.
6: «Оливка, Игорек и Рекс». Новые серии. Завтра в 18.40 на «Солнце».
5: Категория 6+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
7: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.

0: фразы зачитываем, которые можно сказать в постели и начальнику ваш, который вы придумали. Фига тут все запущено, пахать и пахать. Вот так можно характеризовать это все.
1: Без напарника тут придется попотеть.
0: А премия будет.
2: О, вот это да.
1: Уже поздно, продолжим утром.
0: Как слесарь скажу, пробег скручен. Помните, вчера обсуждали процедуры как раз.
1: А начальнику-то как? Но в прошлый раз было лучше.
0: Ага. Я сегодня устал, может, завтра доделаем? Вот. А у нас будет что-то типа обеда. Помните тот самый мем? Мне кажется, HR это не одобрит. Такая фраза.
1: Я прошу прощения, но вы связываете мне руки.
2: Причем это в прямом смысле, можно сказать, и там, и там.
0: Так, давайте продолжим работу, мы почти у цели.
1: С этой задачей одному не справиться, мне нужен напарник.
0: Вы с юрлицами работаете или у вас черная бухгалтерия?
1: Мы не укладываемся, давайте уложимся.
0: Надеюсь, в отчет это не попадет.
1: Так держать, мы почти у цели.
0: Так, а можно как-то помягче? Такая фраза. Прообщаться, возможно.
2: Вы не рассмотрите мою подругу? Это когда приводишь кого-то
0: на собеседование, да, устроить. А дадут ли мне премию за подругу? Вот так можно еще.
1: Ну все, я домой, к семье.
2: А
1: реально, да?
2: На рекорде.

0: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ярко в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте www.vbiz.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
2: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Вейкаперы на рекорде.

0: это Стас Рыжий.
1: Доброе утро и здравствуйте всем. 9.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде. Будем с тобой 2 часа.
2: Всем прекрасного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
3: Привет, друзья. Четверг, 21 мая. В этом часе у нас рубрика «Курс направо». Это значит уникальная возможность абсолютно бесплатно задать вопросы действующему юристу. Обещаем все это задавать анонимно. Формулируйте уже сейчас. Начинайте присылать в чат мобильного приложения «Радио Рекорд».
1: Парковаться не умеют владельцы BMW.
3: Тебя радует эта новость, да?
1: Нет, это статистика, оказывается. Пресс-служба московского паркинга поделилась. И говорят, что с начала года машины забирали 4710 раз. Это только BMW. На втором месте Mercedes. 4245 раз эвакуировали эти автомобили. На третьем Audi. 2299. Вот такой вот топ.
3: Вот разница с Audi в 2 раза. А разница BMW и Mercedes сколько там? Соточка?
1: А что они выводят? А что не провоцируют нас тоже?
2: Подождите, то есть большая не немецкая тройка, это вот самые наглые водители.
1: Да-да, причины одни и те же. Парковка под знаками на тротуарах или на местах для инвалидов. Из-за этого автомобили забирали, сообщил московский паркинг.
3: Заметьте, Лады нет в этом списке.
1: Лада мало у кого есть просто. Поэтому так и происходит.
2: Ну, скорее всего, не припаркованы, не брошены.
1: Стас, а была бы у тебя машина? Какая бы это была машина?
2: Марка ты имеешь
1: в виду? Марка, да.
2: Любая,
1: какую хочешь.
2: Скорее всего, Кадиллак.
1: Я думал, БелАЗ.
2: Почему?
1: Ну, ты похож на водителя БелАЗа.
2: Не, если прям по бездорожью погонять, возможно, и была бы, но...
3: На водителя дальнобоя.
2: А как это так? Я могу выбрать все, что угодно, а в итоге я дальнобойщик.
1: Просто классно, я представляю тебя с хот-догом, с колой, и ты такой...
3: И у тебя только левая рука загорает.
2: Прикольно. А в какой момент я стал это так... Не водить не в свое удовольствие, а работать.
3: У меня вопрос. Вот ты говоришь, что наглее водители BMW, но вот у нас же есть пример. Фил, водитель BMW, и ты,
1: он
3: водитель Mercedes. Ну, здрасте. Из вас двоих тут как бы вообще без вопросов наглее ты.
1: Да с чего вдруг-то? Ты вставала на светофоре со мной с Филом?
3: Ну, Филипп в 100 раз нежнее.
1: Это уже не про авто.
2: Из вас двоих водитель Рено наклеил.
3: Вот, кстати, из вас двоих, такую фразу можно тоже начальнику сказать.
1: Да, и мы это обсуждаем, вы пишите.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Древний римский медик Гален написал так много книг, что ему пришлось написать еще две книги. Одна называлась «О моих собственных книгах».
2: Мемуары.
1: Да, еще одна «О порядке моих собственных книг». Представляете?
2: А, то есть он вел учет.
1: Да-да, то есть ты купил все книги Галена, потом еще купил, как их правильно читать, и потом еще мнение автора о его собственных книгах.
2: Прикольно. О чем же он писал, что-то книг много?
1: Здоровье. У майя было принято украшать зубы нефритом, представляете? Бирюзой.
3: Абрикосов.
1: И другими камнями. В зубах просверливали небольшие отверстия и вставляли в них вот какие-то камушки. Такие цветные. Они считали это очень круто и красиво.
3: А сейчас их наклеивают?
1: Да, да. Если китайцы не начали еще что-то впиливать. Да, они любители начать
2: вот
1: что-то подобное.
2: Вот это стоматология. Вот это, да.
1: У всех, кстати, были здоровые зубы. У них, помимо всего.
3: Помимо сверления?
1: Помимо сверления, да, они лечили практически.
2: Потому что они правильно питались и гуляли на солнышке.
1: Да, там же и жили. Самцы антилоп кан демонстрируют друг другу свою свирепость, грозно щелкая коленными суставами. Они угрожают просто щелкая, представляете? В офисе сидишь, это можно и в офисе устроить. И начинаете, кто из вас громче щелкнет. Угроза.
2: То есть просто, если мимо пройдет какой-то дед, они такие, да. Ну, это король, вот это красава.

0: на тест-драйв в дилерские центры Havel City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: вейкаперы на рекорде. Курс направо.
1: Как и обещали, все анонимно, и вопросы прозвучат. Светка Плова на связи. Света, привет.
2: Доброе утро, друзья.
3: Доброе утро. Итак, первый вопрос. Даже близко к теме обсуждения. Как повлиять на работодателя, чтобы он сделал среднерыночную зарплату, как у всех, а не заниженную или вообще прошлогоднюю? Куда писать, куда жаловаться?
2: К сожалению, законодательство не содержит такого понятия, как среднерыночная зарплата. Единственное понятие, которое есть в законе, да, которое регулирует уровень зарплаты, но это она не может быть там ниже минимального прожиточного минимума. А вот понятие среднерыночное, наверное, оно слишком относительно. И то, может быть, ваш работодатель считает, что ваша зарплата среднерыночная. Поэтому пожаловаться по этому основанию вряд ли получится.
1: А если меньше прожиточного минимума, куда человеку идти?
2: Ну, я думаю, тут уже имеет место обратиться в трудовую инспекцию.
3: Ну, я думаю, что это не меньше.
1: Ну, да,
3: там же меньше не бывает.
1: Он же специально такой маленький.
2: Нет, обычно работодатели этот минимум они соблюдают, и вряд ли такое возможно.
1: Следующий вопрос. Живу в частном доме, падает двор. Могу ли я на материнский капитал его сделать? Или вот в доме, кроме меня, прописаны брат и мама. Могу ли я у кого-нибудь выкупить долю на этот же мат-капитал, например?
2: Ну вот выкупить долю точно нет. А улучшить жилищные условия в теории можно. Но прежде чем это делать, я бы, наверное, все-таки рекомендовала согласовать это действие с органами местной социальной защиты. Объясню почему. Потому что эти действия могут быть, так скажем, трактованы как незаконное обналичивание материнского капитала. И поэтому у вас должны быть безусловные доказательства того, что денежные средства, полученные от государства, были вами потрачены именно на улучшение жилищных условий.
3: Получается, что значит падает двор?
2: Ну, наверное, разрушения дома какие-то происходят и требуется ремонт. Вот вопрос, насколько этот ремонт капитальный, да, что произойдет реальное улучшение жилищных условий. Или это что-то незначительное, а денежные средства вы все-таки получите. То есть вот эту тонкую грань нужно предварительно обговорить с органами соцзащиты и получить, так скажем, их согласование на это.
1: Подожди, Свет, а если получили согласование, нужно все чеки сохранять, настрой материалы и так далее, чтобы потом отчитаться вы за это?
2: Это безусловно.
1: А, поэтому вот так, друзья. Свет, спасибо большое за ответы на вопросы.
3: И до встречи в следующий четверг.
2: Пока-пока.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра в пятницу, 22 мая, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер западный 3,8 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лисви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 322-46-80-00-56-337. Информационная поддержка. Радио Рекорд. Красноярск. 18+.
3: Суши Сел. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите своих, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
4: ИП Тюмина Екатерина Александровна, ОГРН, ИП 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Еще немножечко фраз, которые можно сказать в постели и начальнику, и забирайте просто себе на весь день.
1: Незаменимых не бывает, но бывают неповторимые.
0: Алешенька, сынок, голосовое прислал.
2: Доброе утро, ребят.
0: Привет.
2: А мне кажется, и туда подойдет мемная фраза. А что, так можно было? И еще в конце добавить. Ну, снимаю шляпу.
3: Можно сказать, да я и так кручусь, как белка в колесе.
1: Можно я уже пойду, меня дома ждут.
0: Опять в роддом. Так, надеюсь, ничего страшного не произошло. Такая фраза.
1: Алло, директор, иди, сегодня выходной.
0: Ты лучшее, что было в моей трудовой деятельности. Такая фраза. Ох, как неаккуратно получилось.
3: Ой, я прям представил. Представляешь, что все совпало? Это и директор твой, и вы в постели.
1: Пу-пу-пу, придется долбить.
0: Я же говорю, пу-пу-пу вообще универсальная вещь. Любую заходит. Куда эту фигню одевать, видимо. Так, еще вариантики у нас.
1: А сверхурочные оплачиваются?
3: Можно мы обсудим это на совещании?
0: Давайте не при всех.
4: На рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: Здрасте всем и доброго утра. У нас 10:00 в Петербурге по московскому времени. Четверг, вейкаперы и час с тобой еще.
2: Всем бодрейшего дня и продолжения рабочей недели.
3: Кайф, привет, друзья. Четверг, 21 мая. В этом часе не пропускайте вот а факты, горячие новости и любовный гороскоп.
1: Да вообще ничего не пропускайте.
3: Будьте с нами.
1: Да, в российских школах, ребята, начали запрещать одежду с иностранными надписями. Ну вот я тоже не понял. Такую меру уже ввели в Томской области. Запрет объяснили борьбой с радикализацией и пропагандой асоциальных идей среди школьников. А как надпись вообще может повлиять на это? Исключение только для известных брендов, если надпись не противоречит законам. Ну я так понимаю, Nike, Adidas, вот если...
3: Ну это какие-то, слушай, двойные стандарты, это странно.
2: То есть получается, если у меня не хватает денег на Nike, да, я не могу носить одежду?
1: Мне кажется, просто кто-то пытается выслужиться. Вам не кажется такого? Ну просто вот в законе нигде не написано, что запрещено. Вообще в нашем законе Российской Федерации не написано, что нельзя носить одежду с иностранными надписями.
3: Если эта одежда официально продается, почему нельзя ее носить?
1: Мы уже как будто начинаем отрицать другие языки и их существование. Кто это ввел, интересно?
2: А как же Абибас?
1: Кстати.
2: Вот эти вот замечательные вещи.
3: А это, наверное, можно, потому что такого же слова в иностранном языке не существует?
2: Не знаю. Ну, слушайте, но когда обычно так вот начинают, ну, такую чистку проводить,
3: надо обратиться... Мне кажется, да, кто-то выслуживает.
2: Надо обратиться к тому, кто это делает. Знаете, как один депутат заявил, говорит, яблочные телефоны, это погонь, всем гореть в аду, кто с ними ходит. А в итоге спрашивают, а почему у вас тогда 17 Pro? Ну, он по скидке шел.
1: Да, он мне достался чуть ли не бесплатно,
2: да,
1: он рассказывал.
2: Ну, а зачем, если ты против этого?
1: Да-да-да, мне подарили электорат.
2: Тогда предлагаю и тех, кто запрещает, их тоже раздевать. Не носите одежду с иностранными названиями.
1: Реально проверять бирки. На каждой бирке все равно иностранная надпись. До сих пор, правильно?
2: Тогда получается... Майда Инчина.
3: Проверять бирки.
1: Тогда это скрытая радикализация, пропаганда социальных идей будет.
2: Можно перешивать... Вот, надо открыть мини-ателье, перешивать бирки. То есть у тебя там написано какое-то название, а ты там либо маркером исправляешь, перешиваешь, новый лейбл делаешь.
1: Ну, короче, бред какой-то, да, к этому пришли?
2: Очень похоже, да.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Про чай или розу? Или про чайную розу?
2: Никогда не угадаешь. Я хочу, чтобы вы жили с информацией про черемуху. Сегодня день черемухи душистой, понятно? Я вот, например, никогда не знала, что это не только красивое весеннее дерево, но и уникальное растение с мощным, природным, антисептическим действием. Понятно? Его плоды, кора, листья, оказывается, используют в медицине. Что интересно?
1: Черемуху можно заваривать?
2: Вот, я нашла факт, что раньше опытные туристы, рыбаки и все охотники знают, что если в кружку с водой добавить кисть цветущей черемухи, то можно пить воду без опасений. Она реально как антисептик.
3: А локоть?
2: А локоть?
3: Если локоть черемухи добавить.
2: А колешку?
3: Колешку нужно поздравить с днем рождения.
2: А еще раньше считалось, чтобы отпугнуть болезнь, нужно просто постоять у черемухи. Ее чудодейственные ароматы силы изгоняют хворь.
1: Да что ж за уникальное растение это такое?
2: А в Великую Отечественную войну сок плодов черемухи использовали во многих госпиталях при лечении гнойных ран.
3: О, а кто-нибудь ел черемуху хоть раз?
1: Я вообще даже ягоды. Не знаю, как она выглядит.
2: Вот и я тебе, такая черненькая.
3: Маленькие черненькие ягодки такие.
2: Они еще, знаешь, такие терпкие. На самом деле, кто-то говорит, что вот этот сок, он может быть ядовитым.
3: Ничего, мы в детстве ели, все нормально.
1: Реально, у нее столько полезных свойств. Она черемуха вообще все может, да?
2: Она очень полезна. А еще цветение черемухи практически всегда совпадает с периодом резкого, но кратковременного возврата весенних холодов. И в народе эти заморозки так называют черемуховые холода.
3: Черемуха супергерой.
1: Когда говорят черемуха, мне хочется запеть сразу. Черемуха. Она какая-то такая, она вот интересная.
2: Вот твой свадебный танец.
1: Черемуха.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Гороскоп.
1: Прямо сейчас на 21 мая.
2: Овны, в этот день вы будете без конца гадать, любит вас ваш любимый человек или все же нет.
3: Тельцы, сегодня вы поймете, что вам требуется как можно больше времени проводить с вашим любимым человеком.
1: Близнецы, сегодня вы почувствуете себя гораздо старше и мудрее вашего любимого человека.
2: Раки, даже не пытайтесь переубедить вашу половинку. Для нее сегодня существует два мнения, ее и неправильное.
3: Львы, сделайте подарок вашему любимому человеку, лучше своими руками.
1: Девы, если вам сегодня станет очень грустно, посмотрите на небо. Вашему любимому человеку этот совет тоже подойдет.
2: Весы, день чреват потерей чего-то мелкого, но весьма дорогого вашему сердцу, равно как и сердцу вашего супруга.
3: Скорпионы, сегодня ваш любимый человек даст вам очень ценный совет, который вам необходимо очень срочно воплотить в жизнь.
1: Стрельцы, похоже, у вас кто-то без памяти влюблен, оглядитесь, вполне вероятно, сегодня вы наконец встретите этого человека.
2: Козероги, сегодня вашему любимому человеку будет непросто смириться с тем фактом, что он в вашей жизни не первый выступает в том качестве, в котором выступает на данный момент.
3: Водолей, сегодня вашему любимому человеку захочется похвастаться перед вами своей эрудицией.
1: Рыбам сегодня, похоже, придется заниматься проблемами чужой семьи гораздо больше, чем своей собственной. Любите друг друга, друзья!
0: Вейкаперы на рекорд.

0: ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу-клубу. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся. И настанет будущее. Только в мае. Фастбэк-кроссовер Амода C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим.
5: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что по горяченькому у нас прямо сейчас?
2: По горяченькому торговки на вокзале красили огурцы, чтобы они казались свежее. Я вообще очень удивилась. Оказывается, в Индии считают, ну, вкусным таким перекусом огурцы. Причем их очищают от кожуры. То есть, ну, поняли, мякоть. Да? Получается мякоть, но такая длинная мякоть.
3: Ну, понятно, да.
2: И, в общем-то, зачем-то их поймали с поличным, как они в жидкость, в краситель пищевой опускали эти огурцы, видимо, чтобы они более продажно выглядели.
3: Так это нормальная поярче. Практика такая, что овощи, фрукты их приводят в чувство. Их зачем слегка...
2: В краситель их?
3: Все подкрашивают. Даже и самое простое, когда вот есть овощи, их это опрыскивают водой, чтобы они такие сочнее смотрелись.
1: Ну, я думаю, вряд ли у нас красят яблоки, бананы и так далее. Ну, это перебор, по-моему.
3: Ну, да, так мы и не продаем чищенные огурцы.
1: Ну да, там, там вообще странные порядки.
3: А что им сделали? А-та-та?
1: Там все еда.
2: А-та-та, но что, я захотелось чищенных огурцов.
3: Это в Индии?
2: Да.
3: Мне кажется, что им этот, как его, стирают точку, которая есть, и рисуют другую. То есть, если точка уже там фиолетовая, значит, проштрафилась несколько раз.
1: Нет, должны точку рисовать ниже все, чтобы она...
2: Должны точку вглубь рисовать.
1: Насколько уровень ответственности у тебя
3: запятую.
1: Падает. У общества, да.
3: Ставит еще точки, а потом собирается рисунок.
1: А в ветрянку, представляете?
3: Вот, все.
1: У меня есть горячая новость. Там в Англии радиостанция случайно похоронила короля Карла Третьего. Да, это сразу, который после Елизаветы пришел. В эфире ошибочно сообщили о смерти монарха и включили гимн «Боже, храни короля». После этого ведущие объявили о приостановке обычной программы, трансляция прервалась, а радио замолчало на 15 минут. Вышли в эфир, говорят, ребят, ну это ошибка. Вот это может быть спойлер какой-то? Может быть, что-то нам опять не договаривают?
3: Что, анализы пришли, думаешь?
1: Ну, я не знаю. Представляете, похоронить короля просто.
2: Вот это жесть.
1: Ой, и никого не уволили.
3: Что же было в эти 15 минут? Просто там таких лещей раздавали.
0: На рекорде.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра, в пятницу, 22 мая, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер западный 3,8 метра в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
4: Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
3: Качество отменного. Окна современные.
4: Всему свету расскажу.
3: И ещё раз закажу.
5: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
6: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
7: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Набери.
1: Как хорошо, что есть вопросики в конце шоу, на которые мы отвечаем. Вот Антону сразу ответим. Он говорит, доброе утро всем ведущим. Почему в федеральном эфире всегда не используется вся крутая база? Мы не отвечаем за музыку, Антон. Мы передадим твое сообщение обязательно.
2: Но... Да, есть музыкальная редакция, не есть ведущие эфира.
1: Конечно, мы за что-то другое. За что? Сколько лет вы в эфире? В этой сфере. Сколько лет в этой сфере? 4 мы за Стасом, да, по-моему? Или 3?
3: Да, но 3 здесь и год там.
1: Да, год там еще.
3: Год там и 4 вот тут.
2: Год там. 11.
1: 11, ничего себе. Барабанные палочки. Вейкаперы, кто подкидывает темы для эфира? Сами выбираем.
2: А у нас темы для эфира подкидывают нам новостные каналы.
1: Да. Мы сами все создаем. А Хрусталев правда еврей, а Кремов бурят? Наверное.
3: Нет, они индейцы же.
1: Я их, по-моему, за все время, за эти 3 года видел, наверное, вживую раза 3, если честно. Может быть, они уже роботы, и они не в курсе.
2: Не, ну подожди, если человек пишет, значит, они об этом говорили. Если они об этом говорили, наверное, нет смысла им врать про себя.
1: Да, я бы так
3: да
1: не сказал.
3: Кто знает.
1: Люди в эфире 20 лет, им они всякого уже могли напомнить.
3: Возможно, они уже сами верят.
2: Возможно, они в это
3: говорят.
2: Поверили, да.
1: Да. Так, скажите, пожалуйста, каким спортом каждый из вас занимается?
2: Я танцевальным. Я правда считаю, что танцы – это отличная физическая подготовка, и мне вот танцы намного интереснее. Еще теннис.
1: Мы к Ане пойдем на отчетное выступление по пилону.
3: Да, отчитаем ее там за это.
2: А вы каким спортом занимаетесь? Вот Станислав боксом занимается, да?
3: Ну там, в принципе, рукопашный бой.
2: А, я боксом тоже занимаюсь.
1: Я никаким, я в теннис поигрываю иногда, времени не хватает.
3: О, давайте в большой теннис зарубимся.
1: Да, мы уже год собираемся.
3: У нас денег нет на корт просто.
1: Какая фраза от начальника вас вводит из равновесия? Не конкретного, а в общем. Да не было такой, наверное.
2: У нас раньше был начальник, подожди, и он забегал в студию. Что я услышал? Что я услышал? Вот эта фраза была во время эфира,
1: мы
2: очень прикольно.
1: Повторяли ему, что он услышал?
2: Нет, мы вообще не понимали, ты про что?
3: Если любого начальника, ну, не здесь, то фраза, когда ты спрашиваешь, когда это нужно было сделать, он говорит, вчера. Угу. Вот да, это меня всегда бесило.
1: Заблуждение. Друзья, спасибо вам большое за это утро. В этот четверг вам хорошего дня, замечательного. Завтра услышимся в 7 утра, как обычно. Были с вами вейкаперы Никита Стас и Ася.
2: Самое прекрасное, друзья, что завтра пятница, и мы вас ждем в 7 утра.
3: Всем отличного четверга. Пока!
0: Вейкаперы. На рекорде.

Да, друзья, это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут Диджей Фил. Привет всем еще раз большой. Мы вместе с вами, конечно же, готовимся к мощному событию. А, мощное событие как называется? Правильно, начало летнего сезона. Я еще говорю не про шашлыки, я говорю про то, что произойдет буквально за день до начала летнего сезона. А именно 29-30 мая это, конечно, колбасный цех «Матрикс», на который мы вас приглашаем, который состоится уже совсем скоро. Мы полностью артисты, имею в виду, готовимся к этому событию. И, конечно же, вся команда «Радио Рекорд» хочет вам подарить массу положительных эмоций. И в рамках этого для вас есть специальная штука под названием «Сборник треков», который уже создан для того, чтобы вы могли скачивать. Это российских продюсеров «Колбасный цех Матрикс», так сборник и называется. 14 мощнейших треков. Там и «Соник Майн», и «Лабораториум», «Снет» и многие другие. Короче, все это можно найти на всех стриминговых сервисах страны, категория 18+. Так что прямо сейчас можете открыть там Яндекс, ВК или еще где-нибудь и послушать классные треки. Что касается треков, которые будут в эфире от радио,

0: Эти и еще более 100 каналов в приложении Radio Record. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Record. Реклама.
1: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 3212-46-80-00-56-337. Информационная поддержка. Радио Рекорд. Красноярск. 18+.
2: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
3: Новые серии. Завтра в 18:40. На солнце.
2: Категория 6+.
0: Рекорд. Dance Radio.
4: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Ситуация на Ближнем Востоке находится на решающем этапе, рассказал лидер КНР на встрече с Путиным. Полное прекращение боевых действий не терпит отлагательств, возобновление конфликта тем более недопустимо, заявил Си Цзиньпинь.

0: ретро-мегаденс страны. Супердискотека 90-х возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека, это фантастика. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру. Санкт-Петербург, 12.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Да-да-да.

настоящие комики. Только из республики Коми. Все остальные игристые клоуны.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра, в пятницу, 22 мая, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер западный 3,8 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Суши Сел. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
3: ИП Тёмина Екатерина Александровна, ОКРНП 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
0: Муз-ТВ приглашает.
4: 6 июня.
0: Москва.
4: Лайф-арена.
0: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

что, друзья, это первая танцевальная Россия, радиостанция «Рекорд». Меня зовут Диджей Фил. Хочу вам напомнить классную штуку, очень важно. Да то, что вы всегда можете слушать эфир «Радио Рекорд», даже если вдруг нету интернета, если вдруг вы подписчики Макса и так далее. Вы всегда можете быть вместе с нами на связи, даже если вдруг поехали куда-нибудь в другую страну и просто там отдыхаете, и нет никакой возможности послушать «Рекорд». Все очень просто. Есть приложение «Радио Рекорд», а также есть наши телеграм-каналы. Поэтому в телеграм-канале вы скачиваете все радиошоу, которые выходят. Мало того, вот вы, например, вчера послушали там пиратскую станцию или там трансмиссию, а такие подумали, блин, а было бы классно послушать Tomorrowland, который был в прошлом году. Вы открываете приложение «Радио Рекорд», не приложение, а телегу. Там пишете слово Tomorrowland и находите записи выступления Армина Ван Бюрна, Тиеста и всех остальных с Tomorrowland. А потом такие, хочу послушать запись ВК-феста. Там классно выступил диджей Гвоздь. Раз, открываете ВК-фест, смотрите, слушаете сцену «Радио Рекорд», как там здорово выступали артисты. Я к чему? К тому, что вы всегда имеете возможность скачать на ваш iPhone, Android самые классные треки, классную музыку и находиться в этом кайфовом настроении. Поэтому не пренебрегайте такой возможностью и обязательно ей пользуйтесь. В этом часе послушаем Алока.

мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп предлагает США, Китаю и России объединиться против Международного уголовного суда, пишет F Times со ссылкой на источники. По данным издания, глава Белого дома упомянул об этом на переговорах в КНР, отметив, что в этом интересы Вашингтона, Пекина и Москвы совпадают. Китай и Россия договорились продлить договоры о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Мир сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей, отметил Си Цзиньпинь, говоря о высокой ценности этого соглашения на фоне серьезных изменений в международной ситуации. На госуслуги могут добавить опцию самозапрета на звонки из-за границы, заявил вице-премьер Григоренко. Помимо этого, операторы теперь обязаны маркировать звонки с зарубежных номеров, чтобы каждый мог заранее оценить риски вызова, отметил он. Радио Рекорд представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех Матрикс», 14 взрывных треков от Sonic Mine, Laboratorium, Snet и других авторов. «Колбасный цех Матрикс» уже на всех стриминговых сервисах страны. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном

0: shop.com.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации акций. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
3: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра, в пятницу, 22 мая, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер западный 3,8 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. Современные окна. 277-5511.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И по Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Record. Dance
1: Radio. Так, друзья, это Радио Рекорд, первая танцевальная Россия. Вы знаете, если вы вдруг подписаны на телеграм-канал Радио Рекорд, то, возможно, вы отличную новость-то видели там. Мужчины считают шаверму и роллы отличным подарком. А дальше уточнение. Каждый третий мужчина дарит женщинам шаверму или роллы, а некоторые считают подарком даже свою чистоплотность. Ну, типа, если ты, вот, например, носки свои не разбрасываешь по всей квартире, то уже это можно считать хорошим заделом для подарка. Я, честно говоря, даже немножечко в шоке, читаю вот такие новости, и хочу у вас, друзья, спросить. Вот вы сейчас 200 городов вещания Радио Рекорд слышите это. С вами это как-то перекликается? Действительно ли мужчины считают шавермы, роллы, ну хорошо, роллы, хорошо, какие-нибудь там эти унаги-маки там какие-то дорогие. Окей, еще куда ни шло, можно в виде подарочка. Но шаверма, вот, или шаурма, где вы там смотрите и слушайте. Донеры, может быть, расскажите, пожалуйста, при помощи приложения Радио Рекорд, действительно ли вы считаете, что это может быть шаверма? Шаверма может быть подарком. А подобные вообще новости можно всегда находить в нашем телеграм-канале, поэтому подписывайтесь. Напишите при помощи приложения Радио Рекорд, так ли это? Или все-таки какая-то статистика странная? Я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе. Например, Cheat Codes.

0: Рекорд. Реклама.
1: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно.
3: Новые серии завтра в 18:40 на «Солнце».
2: Категория 6+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Мерц считает нереалистичным вступление Украины в Евросоюз в ближайшей перспективе. Он предложил дать стране статус ассоциированного члена. По его мнению, на пути вступления Украины в Евросоюз сейчас имеются бесчисленные препятствия. Сложности могут возникнуть в процессе ратификации парламентами стран-членов потенциального соглашения между Киевом и Брюсселем. ФНС стала замораживать патенты и товарные знаки компании за долги, пишет «Известия». В ведомстве сообщили, что под такие меры теперь могут попадать не только деньги, недвижимость и автомобили, но и товарные знаки, патенты, программы, базы данных, права на бренд и требования к контрагентам. Школьников на информатике будут учить проверять нейросети на ошибки, сообщил эксперт Минпросвещения Костенко. Он уточнил, что важное место займут вопросы информационной безопасности и этической ответственности. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех «Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Психолог рассказал, как выжить с токсичным начальником.
2: Ну-ка.
1: Постепенно готовиться к уходу.
2: Представил начальника, который постоянно нарушает границы. Сядет тебе на колешки, на стол.
1: Плюнет в тебя. Даст леща.
2: Да, фантазируем.
1: Было бы грустно обсуждать токсичных начальников, да, этим утром?
2: Конечно.
1: Нужно как-то разбавить тему. Придумаем, какую фразу можно сказать и в постели, и начальнику.
3: Мне кажется, кошка здесь лишняя.
1: Сколько я за это получу?
2: Когда деньги будут.
1: А возьмем паузу и продолжим после обеда.
3: Это ты сейчас предлагаешь?
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра в пятницу, 22 мая, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер западный 3,8 метра в секунду.
0: В эфире радиоканал Радио Рекорд. Свидетельство.

0: 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Уайт». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
2: Суши Сел. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая. ИП Тёмина Екатерина Александровна, ОГРН, ИП 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
0: Рекорд. Dance Radio.
3: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

В эфире главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Напомню, что уже совсем скоро, в конце мая, мы устраиваем 2-дневный рейв. Легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс». Это будет совсем новая площадка. 3 танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, те самые яркие рекорд чикс. Колбасный цех «Матрикс» уже 29 и 30 мая в Петербурге в Temple of Deer. Но все подробности мы оставили на radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. Так что увидимся уже в следующие выходные. Ну а я пока расскажу о треках в этом часе. Филатов и Кэрос. Включи музыку. Потрясная совместка от Алок и Калит. Dive into me. Чуть позже здесь Sound of Legend, San Francisco. Еще дождемся Ibn с треком Hollow. Открой час Offenbach с работой Miles Away. Это рекорд Dance Radio.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Рекорд. Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: В МЧС сообщили, что разлив нефти в Туапсе в районе нефтеперерабатывающего завода ликвидирован, сформирован заградительный земляной вал. Теперь целью является очистка пляжей до 1 июня, рассказали в МЧС. Россия и Китай решили продлить безвизовый режим друг для друга на 2027 год. В МИД КНР заявили, что решение китайской стороны направлено на дальнейшее упрощение взаимных поездок граждан двух стран. По итогам встречи Путина и Си Цзиньпина стороны договорились продолжить работу по упрощению визовых формальностей. Выплату к юбилеям брака предложили ввести в Госдуме. Сумма будет зависеть от количества прожитых совместно лет и достигнет 100 тысяч рублей за золотую свадьбу, а за 70 лет – 250 тысяч рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Просыпайтесь, вы в «Матрице». Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. Два дня.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра, в пятницу, 22 мая, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер западный 3,8 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
6: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
7: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ-пробег?
5: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
6: В Агат-РФ-пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11. Код города 391.
8: Агат. Покупай выгодно.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Radio. Hey, вы слушаете Радио Рекорд, в эфире «Первая танцевальная Россия». Всем большой привет, меня зовут Алена. В ближайший час я проведу с вами, послушаем много классной музыки, я расскажу что-нибудь интересное. Вот, например, вы слышали, что все больше людей вместо обычных выходных выбирают так называемые цифровые детоксы. Кстати, это очень актуально, выходные уже скоро. Это дни без соцсетей, постоянных уведомлений или даже вообще без гаджетов. Люди либо отключают лишние приложения или уведомления, или вообще убирают телефон куда подальше и посвящают время прогулкам, встречам, хобби или просто лежанию на диване и смотрению в потолок. Многие говорят, что после такого отдыха появляется больше энергии, ощущение настоящей перезагрузки. Всего 2 дня, кстати. Так что иногда лучший способ отдохнуть – просто ненадолго выйти из онлайна. Наверное, для многих это уже сильно непривычно и вообще забыто. Так что стоит попробовать это в какие-либо выходные. Ну а пока вы думаете или планируете, я расскажу о треках в этом часе. Новинка от Anima – Beautiful. Еще одна новинка от Армина Ван Бюрена «Like a Child». Чуть позже горячая работа от All Things Break «Gravity». Еще услышим Vintage Culture с треком «Lost». Открою час Yearbook с треком Graceland. Это рекорд Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: В Общественной палате предложили досрочно завершить учебный год в регионах с аномальной жарой. Инициативу объяснили высокими температурами и тем, что до официального окончания занятий осталось всего несколько дней, поэтому это не должно заметно сказаться на учебном процессе. Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 71 рубля впервые с февраля 2023 года. Евро торгуется по 82 рубля. Кроме того, что на рынке наблюдается дисбаланс спроса и предложения, ситуацию может усугублять налоговый фактор, предположили в БКС. В России ждут новой волны закрытий модных магазинов до конца года, рассказали аналитики. Причинами закрытия называют рост издержек, неопределенность спроса на фоне инфляции и его перераспределение в пользу маркетплейсов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

Сиротс. Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: Телеграм-канал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра, в пятницу, 22 мая, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер западный 3,8 метра в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Суши Сел. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
4: ИП Тёмина Екатерина Александровна, ОКРН П-316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
5: Май. Пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
6: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие, навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
7: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
5: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
6: В Агат-РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Dance Radio. Record.
1: Вы слушаете первую танцевальную радиостанцию России. Это Радио Рекорд. Друзья, осталось совсем немного, уже в конце мая. Рекорд устраивает двухдневный рейв, легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс». Мы знаем, что вы ждали этого долго. Это будет новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, появятся зарубежные секретные агенты и, конечно, те самые яркие рекордчикс. Колбасный цех «Матрикс» случится все это уже 29 и 30 мая в Петербурге в Temple of Dir. Все подробности можно почитать на radiorecord.ru и спланировать свои выходные для лиц старше 18 лет. Прямо сейчас я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Sound of Legend, Voyage.

Прячу работу от Биби Рикса «New Religion». Чуть позже здесь Джоэль Кори «Devotion». А начнем с трэп-мафия «House», «Mafia Style». Это рекорд «Dance» радио.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В центре Екатеринбурга временно ограничат продажу алкоголя из-за Всероссийского библиотечного конгресса.
2: Чтобы алкоголики не побили библиофилов? Или наоборот, чтобы библиотекари не втащили алкаши?
3: Ну смотрите, со всей страны съедутся библиотекари. Чего от них ожидать?
2: Никто
3: неизвестно.
2: Не знает. А почему бы не совместить? Может, как раз и алкаши бы втянулись в чтение осенней лавочки. Начали бы с этикеток. Потом воспоминания группы Дюна. Поэтому какой библиотечный конгресс? Во-первых, нужен алкоконгресс. И во время него временно запретить продажу книг.
3: В стране происходит еще более страшные вещи. Одновременно с ним в Тульской области проходит съезд физруков.
2: Ой.
3: Вот там жара как бы. Физруки съедутся.
2: А рядом библиотекарь?
3: Да.
2: А у библиотекарей
3: что-то назревает.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп предлагает США, Китаю и России объединиться против Международного уголовного суда, пишет F Times со ссылкой на источники. По данным издания, глава Белого дома упомянул об этом на переговорах в КНР, отметив, что в этом интересы Вашингтона, Пекина и Москвы совпадают. Китай и Россия договорились продлить договоры о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Мир сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей, отметил Си Цзиньпинь, говоря о высокой ценности этого соглашения на фоне серьезных изменений в международной ситуации. На госуслуги могут добавить опцию самозапрета на звонки из-за границы, заявил вице-премьер Григоренко. Помимо этого, операторы теперь обязаны маркировать звонки с зарубежных номеров, чтобы каждый мог заранее оценить риски вызова, отметил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акций. Правила на сайте www.vbank.ru. Реклама.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Психолог рассказал, как выжить с токсичным начальником.
2: Ну-ка.
1: Постепенно готовиться к уходу.
2: Представила начальника, который постоянно нарушает границы. Сядет тебе на колешки, на стол.
1: Плюнет в тебя. Даст леща.
2: Да, фантазируем.
1: Было бы грустно обсуждать токсичных начальников, да, этим утром?
2: Конечно.
1: Нужно как-то разбавить тему. Придумаем, какую фразу можно сказать и в постели, и начальнику.
3: Мне кажется, кошка здесь лишняя.
1: Сколько я за это получу?
2: Когда деньги будут?
1: А возьмем паузу и продолжим после обеда.
3: Это ты сейчас предлагаешь?
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра, в пятницу, 22 мая, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер западный 3,8 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
5: Муз-ТВ приглашает.
6: 6 июня.
5: Москва.
6: Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ 2026.
6: Движение.
5: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Май. Пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
8: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
9: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
7: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
8: В Агат-РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
10: Агат. Покупай выгодно.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Друзья, привет, от Кристины и Радио Рекорд. У меня есть для вас новости из нашего телеграм-канала. Вот мне кажется, я вот чаще всех озвучиваю эти самые новости. Ну, потому что люблю телеграм-канал наш. Радио Рекорд называется, синяя галочка, подписывайтесь непременно. Зумер полгода пахал ночные смены ради игрового ПК. Как только получил, вот молодец, сразу взял и уволился со словами «Миссия выполнена». Друзья, вот скажите, пожалуйста, мы должны как-то осуждать этого молодого человека или он правильно сделал? Я на самом деле считаю, что все мы работаем не только от удовольствия и от радости, но и в первую очередь за зарплату. Друзья, заглядывайте в наше мобильное приложение «Радио Рекорд» и пишите, чем бы вы занимались, если бы, ну, вообще не надо было работать. Леони в этом часе и услышим «Stay». Еще впереди «Air Codes» «Better of Alone». Эбен тоже в этом часе «Hello». А еще Джон Саммит и Shades of Blue. Прямо сейчас Оффенбах и Miles Away. Все это Рекорд Dance Radio.

Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: Мерц считает нереалистичным вступление Украины в Евросоюз в ближайшей перспективе. Он предложил дать стране статус ассоциированного члена. По его мнению, на пути вступления Украины в Евросоюз сейчас имеются бесчисленные препятствия. Сложности могут возникнуть в процессе ратификации парламентами стран-членов потенциального соглашения между Киевом и Брюсселем. ФНС стала замораживать патенты и товарные знаки компании за долги, пишет «Известия». В ведомстве сообщили, что под такие меры теперь могут попадать не только деньги, недвижимость и автомобили, но и товарные знаки, патенты, программы, базы данных, права на бренд и требования к контрагентам. Школьников на информатике будут учить проверять нейросети на ошибки, сообщил эксперт Минпросвещения Костенко. Он уточнил, что важное место займут вопросы информационной безопасности и этической ответственности. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех «Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Кубик — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Tank 300 и Tank 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Tank. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Tank. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Экзамены давят. И в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый 190-200 граммов 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.

Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на радио

Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. Новость, ну такая, не самая веселая. В России ожидается новая волна закрытий магазинов одежды. Вы что, думали, от нас уже все бренды ушли? Нет, ребят. Основные причины – рост издержек, снижение предсказуемости спроса и массовый уход покупателей в онлайн и на маркетплейсы. Вот в чем дело. Мы просто разленились и уже не ходим по магазинам, которые функционируют в формате офлайн. Друзья, рассказывайте, как вам вообще удобнее заказывать что-то на маркетплейсе, либо ходить. Я обожаю ходить по магазинам, правда. Для меня это гораздо удобнее. Тут же примерил, тут же выводы сделал и, как обычно это бывает в моем случае, ничего не купил. Читкодс в этом часе и свежая работа «Last Night on Earth». Еще Дэвид Гетта и Townsend Die, Gone, Gone, Gone впереди. Также услышим Медузу «Don't Wanna Go Home». И, конечно, Sony Padera, Think About Us. Прямо сейчас Graceland от Yearbook.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В центре Екатеринбурга временно ограничат продажу алкоголя из-за Всероссийского библиотечного конгресса.
2: Чтобы алкоголики не побили библиофилов? Или наоборот, чтобы библиотекари не втащили алкаш?
3: Ну смотрите, со всей страны съедутся библиотекари. Чего от них ожидать?
2: Никто не знает. А почему бы не совместить? Может, как раз и алкаши бы втянулись в чтение по синей лавочке. Начали бы с этикеток. Потом воспоминания группы Дюна. Поэтому какой библиотечный конгресс? Во-первых, нужен алкоконгресс. И во время него временно запретить продажу книг.
3: В стране происходят еще более страшные вещи. Одновременно с ним в Тульской области проходит съезд физруков.
2: Ой.
3: Вот там жара как бы. Физруки съедутся.
2: А рядом библиотекарь?
3: Да.
2: А у библиотекарей
3: что-то назревает.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В МЧС сообщили, что разлив нефти в Туапсе в районе нефтеперерабатывающего завода ликвидирован, сформирован заградительный земляной вал. Теперь целью является очистка пляжей до 1 июня, рассказали в МЧС. Россия и Китай решили продлить безвизовый режим друг для друга на 2027 год. В МИД КНР заявили, что решение китайской стороны направлено на дальнейшее упрощение взаимных поездок граждан двух стран. По итогам встречи Путина и Си Цзиньпина стороны договорились продолжить работу по упрощению визовых формальностей. Выплату к юбилеям брака предложили ввести в Госдуме. Сумма будет зависеть от количества прожитых совместно лет и достигнет 100 тысяч рублей за золотую свадьбу, а за 70 лет – 250 тысяч рублей. Главный ретро-мега-дэнс страны, супердискотека 90-х «Радио Рекорд» возвращается в столице с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колбасный цех» и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мега-микс от DJ Цветков. 14 ноября – Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря – Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
11: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
12: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
15: Подробнее на t2.ru.
16: А поехали всей семьей!
17: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Психолог рассказал, как выжить с токсичным начальником.
2: Ну-ка,
1: постепенно готовиться к уходу.
2: Представил начальника, который постоянно нарушает границы. Сядет тебе на колешки, на стол.
1: Плюнет в тебя. Даст леща.
2: Да, фантазируем.
1: Было бы грустно обсуждать токсичных начальников, да, этим утром?
2: Конечно.
1: Нужно как-то разбавить тему. Придумаем, какую фразу можно сказать и в постели, и начальнику.
3: Мне кажется, кошка здесь лишняя.
1: Сколько я за это получу?
2: Когда деньги будут?
1: А возьмем паузу и продолжим после обеда.
3: Это ты сейчас предлагаешь?

Всем привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Друзья, четверг. Это значит, что пора узнать, что у нас будет сегодня вечером. 8 часов, конечно же, шоу Кремова и Хрусталева, а потом шоу Жени Балдина, колбасный цех называется. Рекорд Пати следом, Рекорд Клаб, Леди Вакс, 12 ночи. Потом пиратская станция от Гвоздя, конечно же, и Рекорд Микс следом. В этом же часе из самого ближайшего у нас анима и трек. Мы услышим, он называется Beautiful. Еще Роман Мессер и «Улетай», конечно. Робин Шульц тоже заглянет к нам, Эмберс. И еще Биби Рекс и «Faithless», «Your Religion». Ну а прямо сейчас трэп «Мафия Хаус» и «Мафия Стайл», и все это рекорд «Dance Radio».

вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: Рекорд. Новости.
1: В общественной палате предложили досрочно завершить учебный год в регионах с аномальной жарой. Инициативу объяснили высокими температурами и тем, что до официального окончания занятий осталось всего несколько дней, поэтому это не должно заметно сказаться на учебном процессе. Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 71 рубля впервые с февраля 2023 года. Евро торгуется по 82 рубля. Кроме того, что на рынке наблюдается дисбаланс спроса и предложения, ситуацию может усугублять налоговый фактор, предположили в БКС. В России ждут новой волны закрытий модных магазинов до конца года, рассказали аналитики. Причинами закрытия называют рост издержек, неопределенность спроса на фоне инфляции и его перераспределение в пользу маркетплейсов. Уже совсем скоро, в конце мая, Рекорд устраивает двухдневный рейв легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Петербург, Temple of Deer. Подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов в Яндекс. Месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
4: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
5: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
16: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
17: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 грамм.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В центре Екатеринбурга временно ограничат продажу алкоголя из-за Всероссийского библиотечного конгресса.
2: Чтобы алкоголики не побили библиофилов? Или наоборот, чтобы библиотекари не втащили алкаши?
3: Ну, смотрите, со всей страны съедутся библиотекари. Чего от них ожидать?
2: Никто
3: неизвестно.
2: Не знает. А почему бы не совместить? Может, как раз и алкаши бы втянулись в чтение «Осенней лавочки». Начали бы с этикеток. Потом воспоминания группы «Дюна». Поэтому какой библиотечный конгресс? Во-первых, нужен алкоконгресс. И во время него временно запретить продажу книг.
3: В стране происходит еще более страшные вещи. Одновременно с ним в Тульской области проходит съезд физруков.
2: Ой.
3: Вот там жара, как бы. Физруки съедутся.
2: А рядом библиотекарь.
3: Да.
2: А у библиотекарей
3: что-то назревает.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-Хруст-Шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, и как всегда вместе с тобой мы будем, все как всегда, все тебе привычно и знакомо, обсуждать разные внезапные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, мы живем в интересное и даже волшебное время. Мы живем во времена глобального интернета без интернета. Интернет сегодня в нашей стране дают как горячую воду летом. Зато радио, вот радио раздают у нас значительно чаще, как рекламные флаеры на Большом проспекте. Дают всегда, дают бесплатно. Правда, берут далеко не все, но вы лично берете, вы его взяли прямо сейчас, а раз вы взяли его прямо сейчас, значит, мы здесь и будем, как всегда, обсуждать новости в течение часа нашей программы.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Британская радиостанция случайно похоронила короля Карла III в прямом эфире. Radio Caroline объявила о смерти монарха, включила гимн «Боже, царя храни», после чего вещание внезапно прервалось почти на 15 минут. Когда эфир вернулся, ведущим пришлось срочно объяснять слушателям, что король жив, а причиной переполоха стала компьютерная ошибка, случайно запустившая специальный протокол на случай смерти монарха.
2: Боюсь спросить, а есть такой протокол?
3: Ну, как выяснилось, есть. То есть маленькая ремарочка. Не «Боже, царя храни» гимн Российской
2: короля.
3: Империи. А «Боже, да, Боже, храни короля».
2: Короля. Но храни. Это не важно, бог с ним. Подождите, протокол на случай смерти монарха? А тут у меня закономерный вопрос. А он есть на случай смерти любого правителя? То есть, вот, если у нас... Тут я остановлюсь. Вот давайте представим. То есть, если что, не паниковать, да, это может просто
3: конечно,
2: протокол, да?
3: Конечно. Ну, хотя я уверен, что у нас-то... Зачем нам такие протоколы? У нас же все хорошо, никто не умирает.
2: Нет,
3: все,
2: конечно, но просто вдруг, если такое пойдет, он... Да знаете, честно говоря, вот тут несколько лет назад были слухи по поводу одного высокопоставленного лица. Да, оно, собственно, эти слухи даже в некотором смысле и сейчас продолжаются. Ну, слухи, знаете, эти запустил один профессор по фамилии то ли Воробей, то ли Попугай.
3: Там, то ли дядя.
2: Это тоже случайно запущенный специальный протокол на случай смерти через него?
3: Ну, возможно, он как бы, возможно, он вообще искусственным интеллектом созданный, как бы, ну... Это ваш этот профессор.
2: Нет, подождите. Я сейчас после этой новости, от которой я до сих пор отойти не могу. Я, кстати, слушаю BBC, такого не слышал, но верю этой новости. Но после этого у меня... Послушайте, а Ельцин точно умер?
3: Ну, Ельцин, ну, да.
2: А Ленин?
3: Не, ну Ленин-то мы можем убедиться.
2: А вот это вот не факт, потому что... Нет, вы знаете, конечно, это вот... То, что тут было сейчас сказано, это, конечно, не наша специфика.
3: Вообще.
2: Абсолютно, это не про нас. У нас, потому что у нас не протокол, у нас в случае чего мавзолей. Вот Ленин умер и запустили протокол, положили его в мавзолей, до сих пор там лежит. А может, кстати, и умер он по ошибке, но поздняк уже забальзамировали. А зачем? Зачем нужен такой протокол на случай смерти? Что-то, значит, BBC, значит, случайно похоронила короля III, значит, объявила о смерти. Включили гимн, ля-ля-ля. Зачем это было записывать заранее? Это зачем? Чтобы потом без спешки, без суеты, да, пока все бегают?
3: Красиво, на красивой музыке такой специально, по-твоему, траурной, когда вот ты говорил, красивым дикторским голосом, скорбным там. Ну, чтобы действительно, чтобы... А так бы, если бы в реальном времени, вот так мы работаем в реальном времени, мы бы тут забегали, засуетились бы там.
2: Вспотели, заикались бы, да.
3: Заорали бы там.
2: В этом есть смысл. Ну, скажите, а его записывали вот это сообщение, когда король был жив, его записывали как бы с придыханием, да, с комом в горле, да, там, с горечью, да, то есть такой, знаете, такой дребезжащий, натреснутый от горя голос. Там скончался король, пока король завтракал.
3: А да, вот так он завтракал такой, сидит там, яичко в смятку ест такой, и дворецкому своему. Генри, какие новости? Ваше Величество, вы умерли. Странно.
2: После чего, как было сказано, вещание внезапно прервалось почти на 15 минут. А что там такое было за эти 15 минут? То есть это вот эти 15 минут на BBC кого-то BBC-шили,
3: да? Это не BBC, Radio Caroline.
2: А, это не на BBC?
3: Нет.
2: А я и думаю, что же я не слышал.
3: Это региональное радио на юге Британии вещает, как бы там. Ну,
2: а, Каролайн! А, то есть да. Это вообще провинциальное, да, это маленькое радио.
3: Это там радио Эрмитаж.
2: Только смотрите, ну даже если на этом провинциальном радио у них записано это на всякий случай, то можешь себе представить, что на больших федеральных радиостанциях там. Так нет, вот мне интересно, что было за эти 15 минут, когда выключили? Там что делали?
3: Поминали там. И, кстати, эти 15 минут...
2: Нет, выключили резко. Там как было? То есть, что там случилось? Позвонил король?
3: Ну, возможно, позвонили. Но на самом деле, как бы, эти 15 минут, как бы, это входит в протокол «Король умер». То есть, чтобы люди, слушатели, помолчали, одумали.
2: А, это часть...
3: Это вход, часть протокола, да. То есть, тишина, знаете, скорбная. 15 минут молчания.
2: Это не то, что кого-то на там натягивали, да?
3: Нет, одно не исключает другое, понимаете?
2: То есть, король умер, а кого-то... Ну, знаете, это вот поразительно. То есть, ну, если у них есть протокол на случай смерти короля, а у них есть протокол, я не знаю, на случай апокалипсиса, там, я не знаю, или на случай нашествия упырей. Типа, там, уважаемые радиослушатели, мы прерываем наши программы, потому что на нас движутся упыри-кровососы. Они уже сосут. Да? Есть такое протокол?
3: И включают не гимн, а продиджи. smack my bitch up. Чтобы движуха была при зомби-апокалипсисе.
2: Есть такое. И тут, конечно, еще более закономерный вопрос. А у нас, на случай нашей смерти, такой протокол уже записан?
3: Нашей, в смысле, нашей с вами?
2: Нашей с вами, конечно. Ну, там, понятно, не больше страны. Ну, там, не знаю, ну, может, хотя бы там, не знаю, там, не знаю, какая-нибудь песня, помните, у запрещенных барабанщик была? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра, ай-яй-яй-яй.
3: Хрусталева.
2: И Кремова, да? И чуть-чуть.
3: А нужно, и как бы красивым голосом Тим Вокс записал, как бы там...
2: Он есть,
3: я дорогие тебе... рекордсмены, пребывайте на позитиве, но знайте,
2: что... Нам вайб сегодня такой. Интересно, поразительно, но что значительно более интересно, это радио вообще. Нет, не с точки зрения той фигни, шнеги, которые там гоняют все время туда-сюда, все это вот здесь уже все. Интересно... Вот ту фигню странную, которую вы на этом радио, возможно, слушаете. Или слушали. Или, может, слышали даже сейчас. Потому что, ну, вы слушаете, наверное, не одну радиостанцию, а много. Вот расскажите нам, о чем мы их попросим рассказать?
3: Ну, о каких-то странных, каких-то нелепых происшествиях на радио. Что-то так не то сказали, не то включили, поставили. В общем, что тебе как бы так, ну, так, как тебе казалось, ого, нифига себе.
2: Да просто странные вещи.
3: Странные случаи,
2: да. Просто нет, не случаи даже, а просто что-то странное на радио. Что-то, может, они, кажется, на радио. Это, нет, может, на радио. Этим, кто ставит, кажется, это нормальным. А тебе кажется, что это за
3: на любых
2: это?
3: Радиостанциях.
2: Абсолютно, да. Все понял, обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Мат может повышать силу и продуктивность. К такому выводу пришли ученые после серии экспериментов. В одном из них люди, которые матерились во время нагрузки, дольше удерживали тяжелый вес и показывали лучший результат. Исследователи объясняют это тем, что ругательство помогает мозгу переключиться с боли и стресса на эмоции, быстрее войти в состояние потока и убрать внутренние зажимы. Эффект, как утверждается, работает не только в спортзале, но и перед выступлениями, экзаменами и другими стрессовыми ситуациями.
2: То есть перед экзаменами нужно материться.
3: Но если по делу, не просто так, знаете.
2: Конечно, не волноваться исключительно. Слушайте, а лучше, наверное, сразу перед профессором или учителем, да, чтобы, для лучшего эффекта, для более такого устойчивого.
3: Не знаю, нужно разбираться. Пускай ученые нам поподробнее.
2: Они сказали, да, перед экзаменом, перед выступлением. В этом секрет успеха Надежды Кадышевой. Она перед песней «Широка река» или там... Матушка природа, как по матушке, да?
3: Так по-русски, да? Исконно-посконно так. Зарядят за кулисами и выскакивает такая из них хороводы эти все. Вот, даже хороводы матершинников.
2: А там, наверное, мы же не слышим, что они там.
3: Да, микрофонов же нет.
2: Да. А Шнуров так даже не только перед выступлением, он прям во время песни, чтобы повысить продуктивность.
3: Ну, а как к нему относиться? Он мегапродуктивный артист. То есть, в смысле, монетизации своей, да, к твоему творчеству.
2: Да, конечно. А вот мне интересно, а вот глава, не знаю, было такое движение, не знаю, есть оно сейчас, глава общественного движения «Россия против сквернословия», он тоже перед выступлением?
3: Нет? Судя по тому, что я о ней ничего не слышал, значит, нет,
2: вот,
3: непродуктивно,
2: да,
3: не
2: мотивируюсь, пошел.
3: Да, не зашел. А вот другие политические проекты зашли, вот партии наши все прекрасные в Госдуме,
2: молодцы,
3: да?
2: Конечно,
3: да. Они, вот, видимо, там эгэгэй.
2: И вот поэтому радио сегодня, поэтому оно так непопулярно. Потому что захочешь повысить продуктивность, а тебя за это раз и...
3: Да, были случаи, да.
2: А ведь мы продуктивность просто, да?
3: Случайно не выключили микрофон. Ну, с кем не бывает.
2: Но продуктивно было.
3: Да, продуктивно.
4: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на радио.

0: Цены на квартиры в Мурино добрались до уровня Чикаго. При курсе доллара около 71 рубля обычная двушка на 67 квадратов в питерском пригороде стоит примерно столько же, сколько квартира в одном из районов Чикаго. Однако в США на сумму примерно в 11,5 миллионов рублей покупатель получит жилье с видом на озеро, парковкой, тренажерным залом и техникой в комплекте, а в Мурино стандартную квартиру в типовом ЖК.
1: Что, в Чикаго квартира с видом на озеро? И что? В Мурино-то квартира с видом на Мурино?
2: Конечно.
1: Понимаете?
2: Чикаго — это дыра дырой.
1: Ну, дыра, конечно, а в Мурино это квартира с видом на трэш, на жесть. Слушай, я тут недавно просто, просто попадаются новости. Я не знаю, зачем, откуда, реально. Вот прям запомнил даже заголовок. Типа, державший в страхе там всех жителей Мурино секс-маньяк сделал признание. Вот, в Мурино окна с видом на маньяка. И что-то было сказано с тренажерным залом, типа, в квартире на Чикаго. Да на кой черт в Мурино тренажерный зал? Там, если ты в Мурино не натренированный, ты даже на улицу не выйдешь. Тебя маньяк этот того, сего, и пятого, десятого. Какие там тренировки? Слушайте, вообще в Мурино я иногда такие кадры вижу, там тренировки прямо на улице. Каждый день, и все бесплатно, понимаете? Мурино, Чикаго тоже мне. Да? Знаете, я вам скажу, мне каждый день реально, я не знаю, вот скажите мне, вы реже, наверное, в ленте, да? Мне каждый день попадаются новости про Мурино.
2: Хотя культурные? Я там светские?
1: Разные, сейчас я даже вам найду, не поленюсь. При этом, понимаете, я в Мурино не очень живу. Про мой район, там, скажем, московский, не попадается, а про Мурино постоянно. Вот давайте прямо сейчас откроем. Смотрите, значит, прям беру, значит, новости про Мурино. Вот, пожалуйста, значит, тут много всего. Первое, значит, вот читаю буквально. Вот смотрите, новость первая. В районе действительно завелся, как вы думаете, кто?
2: Ну, может, маньяк, да?
1: Да, поэтому что там, таракан, что ли?
2: До этого сомневались.
1: Да, в районе действительно завелся сексуальный маньяк, и всем женщинам в округе нужно быть начеку. Жители небольшого городка под Питером, это Мурино, если что,
2: Мурино, да,
1: осознали, увидев эти кадры. Поначалу мало кто этому верил в рассказы, тем, кому не посчастливилось встретиться с глазу на глаз с этим грозным и грузным человеком. Маньяк, он и грозный.
2: Иван не только грозный, но и грузный.
1: Он еще и грузный маньяк, да. А теперь вот женщины боятся ходить в одиночку. На записи камер наблюдения мужчина, как вы думаете, в чем?
2: Ну, в чем-то, в одежде. Что странно для секс-маньяка, да?
1: А в какой? Тут указана почему-то одна деталь этой одежды.
2: Ну, с разрезом.
1: Нет, тут оно про разрез ноль слов. Нет, тут какая одежда? Какой? А вот, ну, послушайте, тут не надо...
2: Плащ какой-то.
1: Ну, вот не напрягайте воображение так. Просто представьте, маньяк он обычно в чем? В каком?
2: Ну, в таком маньячел.
1: Правильно, в черном! После короткого диалога в подъезде набрасывается на сосед... Послушайте, какое Чикаго? Да Чикаго со своим озером нервно курит. Даже Чикаго 30-х годов, да?
2: А я вот тоже рассказал новости про Мурино. Посетитель бара в Мурино открыл огонь по собутыльнику, не найдя компромисс.
1: Это да. Ну а что делать, если компромисса нет? По-мурински? Так вот, я вам, смотрите, дальше читаю. Просто подряд новости. Значит, заголовки. Значит, склад грязи. В Мурино дети увязли в канаве. Вытаскивать их пришлось МЧС. Дальше. Клубы черного дыма поднялись над Мурино из-за пожара в автобусе. Дальше. Агрессивный мужчина сломал плечо подростку на снежной горке в Мурино. Видео. Дальше.
2: О, видео.
1: Да, за рулем Лексуса, искалечившего лужайки в Мурино, оказался ребенок. Так вот, поэтому и квартира стоит, понятно, за 11-то всего миллионов такое. Да, понимаете, это вообще ни о чем.
2: Ну, хотя бы
1: за такую движуху.
2: В защиту этого ребенка могу сказать, что Lexus был с московскими номерами. Это он из Москвы приехал. Ребенок приехал из Москвы.
1: Но в Мурино же.
2: Да, вот электрик из Чечни задержан после массовой драки в Мурино.
1: Да, что делал электрик? Понимаете, даже электрики из Чечни сразу едут в Мурино. Потому что знают, где...
2: Знают, где массовые драки
1: обычно. Да, и знают, где хорошо, понимаете? Поэтому 11,5 миллионов... А что они нам с Чикаго сравнивают? А смотрите, нет, я нашел еще круче. Смотрите. Новость такая. Мурино в ожидании... Как вы думаете, чего?
2: Я не знаю, ну гостей из как бы девятки.
1: Электрика, да. Нет, круче. Мурино в ожидании аномального зноя. Причем, обратите внимание, не Санкт-Петербург в ожидании аномального зноя, там не север города, именно Мурино. Потому что Мурино – это отдельный такой социальный климатический резервуар, да? Это, то есть, когда у всех там плюс 10, там плюс 5, в Мурино зной. Мурино – это как Сомали, и поэтому в Мурино ты платишь не только за квартиру, ты платишь за климат.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В России резко вырос спрос на друзей по подписке. Людей, которым платят просто за общение и совместный досуг. Одни заказывают собеседника для прогулок и переписок с мемами, другие — человека, который создаст видимость активной социальной жизни. Цены стартуют примерно от 150 рублей за 10 минут общения. А сопровождение на шопинг, свадьбы и бизнес-встречи может обойтись уже в 10 тысяч рублей. На фоне растущего одиночества самые востребованные друзья на час зарабатывают до 250 тысяч рублей в месяц.
2: То есть, подождите, то есть теперь у нас есть и друг на час. Вот был муж на час, да, теперь друг на час. Слушайте, а как их не перепутать? Вот у мужа на час там в руках, не знаю, там отвертка, что пассатижи, да? А у друга на час что?
3: Ну, просто дружеская ладонь, как бы.
2: Протянутая,
3: рука,
2: да?
3: Честная,
2: протянутая дружеская рука за 200 тысячами рублями в месяц. Да, а послушайте, а вот если для меня друг на час дороговат, да? А у них есть, может быть, ну, не знаю, ну, для таких, как я, например, или для кого это дороговато, скажем, да? У них есть услуга «друг на минуту». Скажем, там, друг минутка, там, за
3: экспресс, рубль. Экспресс, дружба, экспресс услуги друга.
2: Да.
3: И вот там, конечно, от 10 минут стартуют, 150. Ну, меньше, чем за 10, ты
2: не... Не надружишься, то знаешь, да, то... А если вообще денег нет, там, вот есть друг секунда, как суперклей, знаете, такой, раз-раз, там, типа, такой...
3: Это не друг, это товарищ, скорее, приятель.
2: Вот именно. Так у них есть предложение для малоимущих какое-нибудь? То есть, например, скажем, не друг на час, а полудруг. Там, не Кент, там, а полукент. Не покер на час, а полу на час.
3: То есть такая социальная недорого. Программа.
2: Да, социальная исключительно.
3: А возможно, знаете, друг за еду. Просто пришел, похавал у тебя.
2: Ну, это совсем, да, плохо. Ну, а смотрите, ну, а вот действительно, ведь можно же действительно быть хорошая штука, друг по подписке, но а вот просто кореша по подписке, нет, чтобы сэкономить как бы там, ну, потому что друзья по подписке, это, конечно, очень современно, да, это вот прям в духе времени, это супер.
3: Вот тебе лайки ставят там всякие, да?
2: Да, это прям супер, это вот он, новый мир. А вот у меня другой вопрос, а любви по подписке еще нет? Причем ну я не про... Вашу Анжелу 24 часа, возможно, все. Я про настоящую любовь. Вы знаете, вот есть там любовь на век, а тут любовь на час. Да, есть любовь до гроба, а здесь любовь до подъезда. То есть дошли до подъезда, все, любви кирдык там, да? Вот, то есть настоящая любовь, как у Ромео с Джульеттой. Чтобы, ах, как они любили, там, за 150 рублей в минуту. Нет повести печальнее на свете, там, да? Вот чтобы такую, да? Нет, там, ах, нет печальнее записки, чем повесть о любви... Только писки, да? Ну, по подписке.
3: Писки почему?
2: Ну, не важно, да. Так вот, дружба по подписке, да? Это потрясающе. Хочу любовь по подписке. Но там, значит, что было сказано? Они заказывают собеседника для прогулок, да? Переписок там, что-то мемов, да? И человек, который создаст видимость активной социальной жизни. А, ну, для прогулок, только я не понял. А в прогулку, вот, скажем, ты купил прогулку с другом, да?
3: Да.
2: Значит, а в прогулку входит, скажем, посидеть на скамейке? Или это отдельный тариф?
3: Нет, я думаю, что за это даже скидку можно дать. Потому что ты же не ходишь, да? Там, не напрягаешься, сидишь на скамейке, там, ножками болтаешь.
2: Окей. Мороженку сосешь. Согласен. А если во время прогулки я попрошу друга по подписке взглянуть на звезды? Это еще косарь? Или как бы...
3: Слушайте, вы какое-то странное себе представление о дружбе. На звезды? Это какая-то такая не наша дружба.
2: Когда вы, да, согласен,
3: с,
2: да,
3: с человеком твоего пола на звезды смотрите.
2: Нет, ну, я что не знаю, что куда за срамота? На люк! Посмотри, вон люк!
3: Да? Ну, вот как бомжи с голубями дерутся. Это вот нормально по-дружески посмотреть.
2: Окей, и что еще для того, чтобы создать видимость активной социальной жизни? То есть, а это вот как бы видимость социальной жизни, чтобы он все время тебе ставил, типа, там, лайки, да, и эмодзи.
3: Да, да.
2: А вот тут вопрос. То есть, если у чувака, скажем, под фоткой или постом, там, 1000 таблеток и клоунов. Это друг по подписке или враг?
3: Это враг за бесплатно.
2: А, окей, буду знать.
3: Энтузиаст просто такой.
2: Слушайте, ну, друзья по подписке, это замечательно. Это, знаете, о чем? Это о том, что все-таки бизнес у нас работает. Вот какие-то бизнесы закрываются, там, знаете, там, ресторанный бизнес сейчас трещит по швам. Это новый тип бизнеса, он выходит на новый уровень. Ведь, смотрите, то есть психологи, да, все, это материал отработанный. Этот хлам уже на помойку, потому что все поняли, что это там, ну, глобально это развод, по большому счету.
3: Друг дешевле.
2: Конечно, а ведь психологов использовали как друзей. И разочаровались. А почему? Потому что психологам за дружбу приходилось, во-первых, нехило платить, но при этом дружба-то была только в кабинете. С психологом-то ты погулять не мог.
3: На правильно? Звезды не посмотришь.
2: Не посмотришь же. И тут у меня вопрос. А бабушки по подписке есть? Вот есть бабушка на час, чтобы за час она быстро тебе с тележкой прискакала, что-нибудь быстро связала за час там и, так сказать...
3: И остановитесь.
2: Нет,
3: звезды
2: тут...
3: Ну все равно... Мне в детстве очень не хватало отца на час. Когда вот школу моего называют.
2: Да,
3: ну,
2: мы все без отцовщины, да, что поколение такое. Да,
3: нет, ну что, нет, у меня отец-то был как бы такой, ну я...
2: Мало было отцов.
3: В школу, чтобы он пошел на час, чужой отец.
2: Отец на час?
3: Да, чтобы я...
2: Батя на час?
3: Да, чтобы в школу пришел, сказал, да, я там с ним разговариваю.
2: Какую школу?
3: Ну, когда вызывают
2: школу. Нет, а сейчас вам батя на час нужен?
3: Сейчас, да, сюда, да.
2: Чтобы что?
3: Чтобы что там, ну там, ремня.
2: Но это вам в клубы. Есть такие клубы.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Ошел-гол-гол. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
10: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
11: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
12: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Обратная связь со слушателями абсолютно контрпродуктивна. Она эмоционально искажена и крайне субъективна. Поэтому нам обратная связь не нужна. Нам иногда нужна маленькая обратная связка. Вот как сейчас в этом месте нашей программы. Вы, дорогие наши слушатели, и не только, понаписали тут кучу всего. Кое-что из этой кучи мы сейчас почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости». Чего-то.
1: Тут у нас была новость про некий казус на одной из британских радиостанций, которые случайно из-за компьютерного сбоя, а может, на них напали страшные хацкеры, атаковали их, вывели в эфир некролог под действующему королю Карлу Третьему. Сказали, мол, король умер, да здравствует король. Там и поставили гимн и все такое прочее. Мы спросили тебя, а какие ты замечал ты странности на радио, на разных радиостанциях? Какие-то мутные какие-то истории непонятные, какие-то подозрительные, может, песни или там речи ведущих. И очень много историй, как бы. У нас вещает, вот человек с ником Мастер пишет, у нас вещает такое радиоимпульс, на котором в любой рандомный момент прерывается музыка, и диктор громовым голосом сообщает московское время. После чего музыка продолжается, а иногда просто шипит.
0: Так это импульс. Он так и называется. Да. Был такой импульс. Сказать. А где? А из какого города?
1: Я не знаю.
0: Надо позвонить. Нет, ну видите, это нас... Да ничего.

0: хопа!
1: Ну, на маяке музыка это шок. Представляете, то есть это прям люди иногда, люди сознание теряют. Иногда, представляете, как музыка. Ты включаешь не для этого маяк. Ну,
0: чтобы маяк, конечно, там... для дела включаешь, да, маяк, не для по делу.
1: По делу, конечно, музыка. А зачем они там ставят музыку, кстати?
0: Знаете? Ну, я не знаю, вот я совершенно не представляю, зачем там какая-то музыка. Ну, может, в гости музыкант пришел?
1: Не, а может, просто где-то, знаете, тоже вот Москва включилась, хотя Москва передала музыку. Не знаю, ну, давайте я почитаю. Так, чего сказать? Привет, КХС. Самое интересное, что случилось на радио, это куда пропала завсегдатая девушка-диктор новостей. Скучаю по ее голосу, места себе не нахожу. Это не находит Думан Разбаев, если что.
0: Место... Что случилось?
1: Что случилось с девушкой-диктор новостей? Он скучает.
0: Ну, она, Думан, ну, не теряй надежды, может, она к тебе едет.
1: Это, во-первых. А во-вторых, знаете, ну, в принципе, ну, да, мы такой народ, мы скучаем по тому, чего нет. Да, это правильно. Но это не значит, что ее совсем нет. У нас же, например, есть целый сборник ее старых новостей, да, в записи. Мы можем
0: архив, продав... это все есть.
1: Как-то. Да, мы не задорого, да, сколько вот девушку, за сколько можем продать эту,
0: не
1: задорого.
0: Я не торгую
1: девушку. Нет, я недорого там, если что, бери, если так, что, обращайся. И вот проверим, действительно ты скучаешь по голосу за косарь. Ну, хотя бы. Так, давайте я почитаю. А нет, читайте
0: вы. А вот про странные случаи на радио. Помню, на радио двое ведущих ржали над мужиком, у которого отчество Олегович. А потом они выхватили прямо в эфире. Какие-то двое ведущих. Ржали над мужиком, у которого отчество Олегович.
1: Так.
0: А потом они выхватили в прямом эфире.
1: Что выхватили?
0: Ну, как может, потому что Олегович ворвался в студию там.
1: И эти двое ведущих. Это на каком радио, как вам кажется?
0: Слушай, ну это какой-то.
1: Это явно не маяк, потому что там серьезная охрана. Серьезная,
0: да, конечно,
1: не маяк. Это какое-то радио, где охрана так себе, да? Где Олегович может ворваться, да? Это какое?
0: Ну, какое-то, ну, что там, радио «Охотник и рыболов».
1: Пишите, какое радио. Вот пишет, например, а вот человек пишет не конкретно про радио, а вообще про ситуацию.
0: В целом.
1: В целом, да, вот человек с веселой ультранасилия, так он себя называет, пишет. Радио можно спокойно слушать голо. А вот телевидение! Смотреть без трусов как-то... неудобно. Ну, а вы знаете, да, ведь действительно есть проблема.
0: Что он не прав, да, все.
1: Нет, абсолютно так, действительно. Но что с этим делать? То есть, ну, понятно, что неудобно, потому что у тебя есть ощущение, что на тебя кто-то смотрит.
0: Да, вот Соловьев.
1: То есть, да, например. То есть, как ты перед ним там, да?
0: Ну-ка, оденься, мразь!
1: Да, нет, такое ощущение, что ты сейчас можешь сказать.
0: Да.
1: Вот нас слушай, пожалуйста, да, мы же тебя не видим. Да, мы боимся, что... Особенно, когда так смотрит, знаешь, в камеру. Знаешь, вот иногда так... И пальцем туда. А? Представься! А ты без трусов. Это, конечно, нехорошо. Поэтому какой совет?
0: Дадим? Нет, конечно, продолжайте как бы так вот слушать радио голым, а телевизор накиньте на себя что-нибудь. Передничек какой-то там, халатик там. Ну, там.
1: Даже в программу «В мире животных»?
0: Ну да. Или же на краях аж совсем не терпешься быть голым. Ну просто вот сидишь голый в кресле, подушку приложи, вот прикройся подушкой там какой-то там.
1: А все равно минусы, да, у телевидения, да, большие?
0: Да, конечно.
1: Так, ну вот... сейчас, секунду... так, про Мурина. Забыли про Мурина уже все.
0: Да, я
1: помню. Вы помните, да? Ну-ка, расскажите, что помните.
0: Ну что, в Мурино там всякие дела интересные происходят.
1: Так-то. Так, слушайте, очень много голосовых. Давайте послушаем сейчас. Не, главное, голосовые потом, сейчас не до этого. Вот пишет, например... читайте вы, да.
0: Вот тоже про странности на радиостанциях. На DFM вон по утрам какой-то мумба-юмба работает. Вот это странно. Что там происходит? Кто там что?
1: А, давайте посмотрим. Я плохо
0: произношу. Я рекорд-то по утрам не слушаю. А...
1: Сейчас, Мумба, я так и вожу. Мумба-юмба на DFM утром. Так, ну, знаете, все, что я вижу. Так, DFM, разбудильники.
0: Разбудильники?
1: И смотрите, а дальше сидит очень странно. Катя Бодрова и диджей Саймон стартуют новое утреннее шоу. А почему такое странное сочетание имен? Катя Бодрова и такое русское имя Саймон.
0: Это нормальное имя, потому что он может он белорус.
1: А-а-а, да я потом и не подумал.
0: Иностранный специалист.
1: Да, я, кстати, увидел его, ну, тут фото, действительно белорус.
0: Посмотрите. А, да, конечно, все нормально, все. Удовлетворили свою любопытство?
1: Теперь да. А что про... Что там?
0: Что странное?

0: А почему у нас не так?
1: У нас...
0: По утрам. У нас по утрам...
1: А вы видели, точно вы видели наших утренних коллег?
0: Да нет. Ну, как они? Ну, примерно как... Включаешь утром. Надо, кстати, реально посмотреть. Потому что... А можно посмотреть утреннее шоу? Не послушать?
1: Ну, то если проснетесь, приедете сюда, вот через стекло посмотрите. Так?
0: Давайте, все, не-не-не, все. Потому что у нас там, видите, слышите, что происходит? Посмотрите. Смотрите, вот, о. Вы не слышите, да?
1: Слышу.
0: А я слышу. Значит, сейчас придет петух. Это первый
1: приз. А курица пришла?
0: Это следующий шаг, сами знаете, что.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Представители РПЦ признали мем «Six-Seven» православным. Священники объяснили, что число 67 связано с библейским псалмом о победе над злом и смертью. По их словам, подростки, повторяя популярный мем, сами того не замечая, упоминают важный христианский образ. Теперь детям предлагают объяснять истинный смысл загадочного «Six-Seven».
2: Так, подождите, я запутался, так теперь можно говорить «Six-Seven»?
3: По идее, да. Там вот буквально вчера же у нас была новость, что «Six-Seven», как бы там еще какие-то куча каких-то слов там, да.
2: Именно, я про это. То есть теперь, значит, «Six-Seven» говорить можно, да? Потому что вчера там что в школах, или, по крайней мере, в какой-то школе было сказано, что «Six-Seven» запретили. То есть вчера сказали, значит, что «Six-Seven» говорить нельзя, а сегодня, значит, уже можно и даже нужно.
3: Ну вот да, РПЦ все нормально объяснило, разложило.
2: Не, подождите секунду, это понятно, но значит, вчера запретили говорить 67 под угрозой, что там не сдадут экзамен или что-то. А сегодня, значит, нужно обязать говорить «Six-Seven», хотя бы там один раз за урок, громко. Но послушайте, ну, знаете, не знаю, школьники, наверное, охренели просто. То есть вчера запрещено, это плохо, сегодня это, значит, победа над злом. Они, это все как бы очень здорово, но они что хотят, чтобы у школьников совсем башня поехала? Вот как у вас сейчас. Почему вы чихаете в микрофон? Хотя бы можете его...
3: Не чихаю, а кашляю.
2: Это извините, микрофон. Выглядит, как будто чихаете именно в микрофон. Послушайте, это мне просто жалко школьников. Потому что у них там, знаете, у них крыша и так слабенькая. У них там смартфоны каждый день, там робликсы, компьютерные игры, сейчас экзамены еще там на носу. А тут, значит, вчера «Six-Seven» нельзя, сегодня обязательно. Школьники с ума не сойдут. Не случится так, что один раз мы выйдем на улицу, а там школьники, знаете, бредят. Помните, как Герман Пушкинский, там тройка-семерка-дама, тройка-семерка-туз. И там просто школьник, там «Six-Seven» можно, «Six-Seven» нельзя. И глаза вращаются так бешено. «Six-Seven» можно, нельзя. Слушайте, что делать? Надо как-то школьников этих спасать, что ли?
3: Просто взрослым нужно договориться, как бы, чтобы они вот одни вчера одно говорят, сегодня другое, как бы, чтобы все договорились, как бы, пришли к какому-то единому мнению. Потому что там, помните, еще вчера было, что им запретили «Six-Seven», какие-то еще слова странные, да, я забыл. Да, да. Еще, чтобы это не значило, мемы про СССР. Да. Теперь я жду объяснений от КПРФ, как бы, что мемы эти добрые, хорошие, как бы там, да, вот.
2: Ну тогда
3: их можно,
2: да,
3: их можно.
2: Мы ждем, но школьников вам не жалко? А эти у них я
3: жду. Они нас жалеют?
2: С другой стороны, да, школьники нас совсем не жалеют.
3: Не жалеют вообще.
2: И там еще, смотрите, тоже была такая интересная фраза, что истинный смысл «Six-Seven» да, на самом деле другой.
3: Да, потому что, видимо, раньше школьники вкладывали какой-то ложный смысл.
2: А вот это вот самое интересное. То есть, смотрите, сейчас нам сказали, что «Six-Seven» — это хорошо. Да,
3: да, и нам полегчало всем, конечно.
2: Да, а вчера еще говорили в школах, что «Six-Seven» — это плохо. То есть они вкладывали плохой смысл. То есть они говорили «Six-Seven» еще вчера в плохом смысле, 67. И вот тут у меня вопрос. А 67 в плохом смысле — это что?
3: А что угодно. Ну, что?
2: Ну, там, 67, там, не знаю. Ну, что может быть, 67 гомиков? Что там? Что?
3: Не знаю, ну, там, каких, кого?
2: Ну, как, я не
3: знаю. Белоснежка и 67 гномиков? Возможно.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-Хруст-Шоу.
1: В Подмосковье борщевик будут уничтожать дронами за 250 миллионов рублей. На борьбу с сорняком возле дорог выделили почти 95 миллионов. Еще до 63 миллионов получит Можайск, до 50 Клин и около 31 миллиона Сергиев-Посад. Борщевик собираются косить, выкапывать и опрыскивать гербицидами с помощью беспилотников. Дроны также будут использовать для видеоотчетов о ходе борьбы с растением.
2: А что, правильно? Вот для этого и нужны беспилотники, и для этого нужны 250 миллионов рублей. Правильно? Нам же для этого нужны дроны, чтобы все на борьбу с борщевиком.
3: Ну, мне, знаете, немножко обидно за Сергиев Посад. Смотрите, Можайску 50 миллионов, Клин 31 миллионов. А нет, Можайск 63 миллиона, Клин 50, а Сергиев Посад вот каких-то 30 жалких. Чем вам так не угодил Сергиев Посад?
2: Может, борщевика там не так много, да. Понимаете? А борщевик все... Тут, понимаете, все сейчас измеряется борщевиком. Количество дронов и количество денег, да, и конечно, его надо уничтожать и дронами, но еще лучше, да, борщевик уничтожать сразу ядерными боеголовками, чтобы наверняка, чтобы и борщевик, и деревню борщевика, тоже наглухо. Ну, а почему нет? Потому что борщевик это сейчас действительно, это на повестке дня у нас очень серьезный вопрос. Ну, и тут, конечно, правда, будет 250 миллионами не обойтись, тут уже будет нужны там миллиарды, миллиардов 500 минимум, но зато победим борщевик. А еще, смотрите, ведь дронами, да, собираются уничтожать, а дронами, на самом деле, еще можно грибы собирать. Вот если как бы их точно срезать...
3: А вот тут это странно. Смотрите, как бы, что, чем будут заниматься беспилотники в борьбе с борщевиком? Они будут их опрыскивать гербицидами, понимаю, да, это возможно. А также, внимание, косить и выкапывать. А они уже это могут, беспилотники?
2: Ну, это... Косить и выкапывать. Нет, пойдите, давайте все это...
3: Гербицидами опрыскивать, понимаю, раньше самолетов, это, с кукурузников
2: заливали это, поля. Это как раз будут делать пилотники, то есть люди внизу, наверное. Но тут главное 250 миллионов. Ну, всем туда-сюда...
3: Цифра хорошая. Такая,
2: хорошая, да. Такая, главное, да, уничтожить борщевик, потому что на борщевик никаких денег не жалко. Вы знаете, вот с борщевиком это, конечно, интересная история, потому что вот мы слышим про этот борщевик вот буквально там несколько лет, это прям такая тема страшная. Вы знаете, я еще 5, еще там 7 лет назад, я даже этого слова-то особо не знал. Ну, то есть слышал, конечно, его где-то. Но сегодня о нем там, да, даже чиновники в первую очередь говорят как о главной угрозе. То есть борщевик это, знаете, это как Чингисхан, который собирается нас поработить. Знаете, борщевик это как большевик для царя в 17-м году. Помните, говорили там большевистская угроза, а сейчас борщевистская угроза у нас прям настоящая.
3: Ну, а таки да, вот
2: нет, он да, это
3: заполонил
2: плохо.
3: Все поля
2: борщевик наши. Это плохо, он там жжет кожу, никаких вопросов нет. Но послушайте, но этого недостаточно, чтобы считать его глобальной угрозой и бросить на борьбу с ним все средства и деньги. Когда их и так мало, и они нужны на другие нужды. И тут у меня вопрос. Слушайте, может быть, нам что-то недоговаривают? Может, борщевик нам угрожает чем-то еще? Может быть, какой-то борщевирус? Да? А может, не может
3: а
2: быть...
3: с него станется, как
2: да, просто... А не может, что борщевик, он венерически заражен? У борщевика есть борщеписка?
3: Даже если он как бы заражен венерически, это не опасно для людей. Никому, может, только вам, никому в голову не придется с ним этот вот...
2: Нет, а как ты идешь по кустам, и вдруг нет, борщевик нет. Этот, нет?
3: Не наговаривайте на него. Может, сами залезли в борщевик.
2: Да, ну, хорошо, я признаюсь.
3: Не боитесь.
2: Нет, ну чем опасен? Ну, может, если он так опасен, его не только дронами. Его может это... Может, ему втащить по этому? Где у него
3: а
2: это?
3: А он такой и ждет, чтобы ему втащить, чтобы вас обжечь.
2: Так что нет выхода?
3: Нет выхода.
2: Только дроны?
3: Да.
0: Крем-Хруст-Шоу на рекорде.

0: 20:55. Кремов уже привстал, надел свои одеяния из кожи, войлока и грубой шерстяной ткани. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 5 минут. Читаем сообщение, чего там.
1: Ну вот продолжайте писать про разные странности, которые вы услышали на радио. Что бы это ни было. Вот человек с ником «Дядя Дрюс» пишет. У нас на радио рекорд «Самара». Каждое утро включают страшную музыку для душевнобольных. Называется это у них «Трэш-пати». Увольте их, пожалуйста. Заложил коллег немножко тогда.
0: Как еще назвать музыку для душевнобольных? Да, это же, так сказать, не мелодии 50-х, да? Нет, так давайте, подождите, кто это пишет?
1: Дядя Дрюс.
0: Нет, я такого не найду, я очень много. Нет, Дрюс прям. А что это за город?
1: Самара.
0: А, в Самаре? Не, ну я только за такое, на самом деле. А что, плохо, что ли?
1: Не, вообще-то так, с утра должен быть трэш, я считаю, чтобы люди нормально разбудились.
0: А когда не должен быть трэш? Ну, с утра должен быть, а когда нет?
1: Ну, когда вот сейчас, вот, например. Да. А я еще помню про времена, когда люди писали на радио «Врубай драм!» И им, что характерно, врубали драм.
0: Да, золотые были времена. Да, конечно, да. А сейчас напиши «Врубай драм» на радио. Кто тебе? Да, слушай, очень много голосовых, что-то мы их вообще давно не слышим. Так, вот, например, вот Олег, например.
1: Олег, да, давайте.
0: Почему нет? Давайте сейчас.
2: В Саратове пропал рекорд.
0: Все?
1: Подождите, а где вот трэш был на радиорекорд? В Самаре, да?
0: В Самаре, ну, понимаете, в Саратове ситуация значительно хуже, чем в Самаре. В Самаре там хотя бы трэш, да, ну, для душевнобольных. А в Саратове рекорд вообще пропал.
1: Ну, возможно, он перешел в Самару, и там как бы этот
0: трэш. Ну, а как вот Шуич пропал? Вот, то есть был и как бы... И
1: так бывает,
0: и,
1: да. Да, нет. Был в Саратове, я перешел в Самару.
0: Ну, как это? Вот как деньги пропадают, знаю, там как сознание пропадает. Там, не знаю, а как вот пропадает радио?
1: Ну, было так, и... как сознание это перегрелось и пропало, вот, возможно, как-то так.
0: Ну, мы можем что-нибудь успокоить как-то человека?
1: Ну, слушай, как пропало, так может и появиться.
0: Ну, и потом, знаешь, такая штука, хотя это тоже штука пропадает нынче часто, есть такая штучка, называется интернет.
1: Ну, вот, а он быть... им, собственно, им пользуется. Сейчас и пишет нам.
0: Ну, видимо, слушает. Да, так а в чем еще проблема? Ну, вот пишет. Вот пишет. Вот дядя Дрюс, кстати, он другое сообщение пишет. Поставил этому умнику с блестящей прической таблетку под постом.
1: Это, видимо, тому умнику, который врубает, как бы, там, эту вот музыку страшную, да?
0: Я знаю, как. Ну, наверное. Смотрите. А вот Саня спрашивает, или рубрики, где вы путанам звонили, не помню, как называется. Не помните, как называется? Я уже тоже стал забывать.
1: Да, вообще, по-моему, даже без названия было. Просто мы звоним путанам.
0: Все. Добрый вечер, дорогие ведущие. Нравится в вашем стиле эфира то, что вы искренние и говорите не по шаблону, используя естественные эмоции, даже когда отходите от темы. Ну что? Дальше у меня что-то пропало.
1: Ну все, хорошо, достаточно.
0: Интересно.
1: Хорошим.
0: Давайте, записать. Да. Записал. Окей, я сейчас быстренько вот Вячеслава послушаю, очень, скажем.
3: И вообще, мне кажется, вы еще молодые ребята. Рано вам еще помирать-то. Давайте шоу свое ведите. Молодцы, прекрасно.
0: Нам рано по... Ну, в принципе, не то чтобы мы как бы... А вы где-то сказали, да?
1: Ну, я... Вот это вы
0: уже
1: сказали.
0: Про... Что, я что, собираю? Ну, мы достаточно молодые ребята, да? Для этого, конечно. И мы даже молодые для трэша... Где? В Самаре? Для душевно-больной музыки.
1: Вот кот с гранатой пишет. Я из тех древних слушателей, которые помнят... что господин Кремов сматерился в новогоднем эфире. Тогда с вами еще картавый был.
0: А вот вы говорите, что никто уже этого не помнит. Вы сказали, это все забыли.
1: Я надеялся.
0: Вот, не надо. На самом деле не надо говорить, что там, знаете, у народа память плохая. Все помнят. И они, возможно, я испугался, потому что, возможно, они помнят, как в 1074-м я помню, что в эфире тогда вообще? Может, еще и такие есть?
1: Да, тогда...
0: А это было, знаете, не сматерился.
1: Скажи, что Брежнев не очень хороший.
0: И это помнят.
1: Да.
0: Ну, слава богу, все уже умерли.
1: Все, и нам пора уже.
0: Да, пора в каком смысле?
1: В хорошем.
0: И не в том, как... Вы же еще молодой.
1: Я молодой на это. Я настолько молод, что...
0: да, вот видите, всегда приходит на помощь. Да. Доброе утро. А что, все? Прям совсем все, что ли? 21.00? Что ж молчите? Да я и без петуха уже готов. Все, товарищи, а не все только в том случае, если вы приходите ко мне на курсы мощных ораторов, где я из вас делаю настоящих. Заходи ко мне в телеграм-канал, скажем. Смотрите, кто заговорил, называется канал, подписывайтесь. А так, тьфу на вас, уважаемый господин
1: Крем. Да на вас и на петуха тоже тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
4: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на Радио Рекорд.ру. Колбасный цех на рекорде.

0: Колбасный цех на рекорде.
1: Да, такой саунд мы с вами любим. Веселый, бодрый, позитивный. И я знаю, где и когда его будет очень много. В Санкт-Петербурге 29 и 30 мая на новой постановке рейва «Колбасный цех», которая будет называться «Матрикс», и которая пройдет на новой площадке для фестиваля «Temple of Deer», что, в свою очередь, позволит нам организовать три полноценных танцпола. «Памп», «Drum and Bass» и «Главный танцпол». Ну и давайте просуммируем. Рейв будет идти 2 дня, танцпола будет 3, а это значит, что у нас будет 30, даже более 30 артистов разножанровых и крутых. И хедлайнером в этой тридцатке будет секретный зарубежный гость-агент. Имя его мы назвать пока не можем, но поверьте, это будет очень крутой артист, которого очень давно не было в Санкт-Петербурге и который был звездой рейв-движения нулевых. Я бы даже сказал, одной из главных звезд. Билеты, напомню, все еще ждут вас, если вы их еще не приобрели, на сайте radiorecord.ru. Мероприятие 18+. Всех ждем на «Колбасном цехе». «Матрикс». Revival.

0: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
1: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах. В центрах Чанган меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
7: Колбасный цех. На рекорде.

Послушаем ремикс на Кайли Минок. Can't get you out of my head. Кстати, никогда не задумывался, что такое длинное название. Переводится как «Не могу выбросить тебя из головы». Кстати, все эти треки я выкладываю в своем телеграм-канале DJ Baldin. Найти его очень легко. Специальным zip-архивом. Здесь очень много эксклюзивов, много тех треков, которые вы не сможете зашазамить. Поэтому, если вам нравится эта музыка, каждую неделю после каждого эфира вы можете найти ее у меня в телеге. DJ Baldin, подписывайтесь прямо сейчас. Все это радиошоу «Колбасный цех». Впереди очень много классной музыки. Двигайтесь.

0: beat is life.
1: Фестиваль «Колбасный цех». «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. 18+.

вам спасибо за внимание. Те, кто только сейчас с нами ознакомились, я напомню, что каждый четверг с 9 до 10 вечера по московскому времени мы здесь раздаем новую актуальную танцевальную музыку. Меня зовут Диджей Балдин. В эту пятницу я выступаю в «Свободе» в Екатеринбурге. В субботу я выступаю в Великом Новгороде в «Максе». Это, если что, так заведение называется, а не «Мессенджер». На следующей неделе я буду в Мурманске. И на следующей неделе, 30 мая, я буду на колбасном цехе «Матрикс» в Санкт-Петербурге. Где-нибудь да увидимся. Огромное спасибо, что были этот час вместе со мной. Услышимся через неделю. Пока!

Ну все, ребята, можно, в принципе, начинать обратный отсчет, потому что до той самой пятницы, которую мы с вами еженедельно ожидаем, остается совсем немного времени. Я вас с этим поздравляю. Это Рекорд Пати. Мы начинаем прямо сейчас. Меня зовут Саша Ашмарин. Всем присутствующим здесь, на главной танцевальной радиостанции страны, говорю огромный пламенный привет и давайте танцевать.

эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Мастер-класс, ребята, продолжается. Первые полчаса мы с вами уже распечатали. Это значит, что 30 минут в нашем распоряжении еще остаются. Что дальше нас ожидает? 30 минут, как я уже и сказал, полчаса классного кочевого саунда. Если вам не хватает, то, пожалуйста, заходите на наш сайт radiorecord.ru или мобильное приложение Radio Record. И там более 100 онлайн-радиопотоков, включая Radio Record Party 24/7. Ну и, конечно, напомню вам о нашем телеграм-канале Record Playlist, куда мы складируем все практически наши подкасты, которые выходят здесь, в эфире главной танцевальной радиостанции страны, которую вы можете прослушивать и брать с собой, где бы вы ни находились. Приятная, прекрасная возможность, поэтому пользуйтесь, пожалуйста, всем, что мы здесь озвучиваем. Поверьте, это вам на протяжении этого лета как минимум

Это Рекорд Файс, ребята. Пришло время закругляться. Напомню о том, что совсем скоро мы с вами еще увидимся воочию. Да, это случится в конце мая, потому что именно тогда Рекорд устроит двухдневный рейв, легендарный колбасный секс на шоу «Матрикс». Там будет и новая площадка, три танцпола, более 20 артистов. Зарубежные секреты, агенты, конечно, Рекорд Чикс. Это колбасный секс «Матрикс», 29 и 30 мая, Санкт-Петербург, Temple of Dir. Все подробности в АБИ прямо сейчас на сайте radiorecord.ru. Для лиц старше 18 лет там и есть и билеты. Если еще не прикупили, сделайте это обязательно. Если ищете, что подарить своим друзьям, к примеру, на день рождения, поверьте, это будет просто, ну, шикарнейшим подарком. Особенно, если вы из другого региона, обязательно приезжайте в Санкт-Петербург, посмотрите на красивейшие закаты, погуляйте по городу и, конечно, потусите на колбасном цеху. Все, я с вами прощаюсь.

Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Я Леди Экс. В эфире первого танцевального радио России Рекорд. После долгой паузы с моими лайвами вернулась в Рекорд Клаб. Сегодня начнем немного жестче привычного. Ваше присутствие и активность в видео-лайвстриме в группе Радио Рекорд ВКонтакте приветствуются. Ну что ж, погнали, дамы и господа.

0: Рекорд Клаб. Леди Вакс.
1: Воу, ну что ж, друзья, как ваше настроение? Думаю, каким бы оно сейчас не было хорошим, оно станет еще лучше, ведь у меня очень классные новости. Новости, которые радуют. Скоро лето. А с летом придет и 13 июня. NBT Trust отмечает 26-летие. Главная крыша Санкт-Петербурга Рок-Вей с видом на Финский залив. Более 2000 квадратных метров, 2 танцпола, интерактивная зона. Я вас играю. Раска. Степа Марсель, который группа Марсель со своим Special Case Show. Павел Чинарев, который актер, режиссер Бонжо из Самары, один из лучших драм-н-бейс артистов России. Лексани, Диджи Детач, Паша Нац, Трамп, Ориджинал Ди, Джаспа Волюм, Брейкс Грид, Смоуки Ди, Софт Скилла и я, Леди Векс, ну и еще другие будут играть для вас в честь 26-летия бренда NBT Trust. NBT Trust – это более 500 событий, сотни тысяч людей на танцпол. За это время NBT Trust превратили историю в такую, то, что о нас знают по всему миру. Итак, друзья, 13 июня.

0: Flow.
1: Ну что ж, друзья, для вас звучит новинка трека, который выйдет на этой неделе на лейбле Inbeat Trans Music. Трек под названием «Харя» от испанца Джиро. Клевая композиция, считаю я. Ну а вы, как всегда, слышите все

0: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
1: Это группа «Сиротки». Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.

Ну что ж, друзья, 12 часов 36 минут в ночном Санкт-Петербурге. И, собственно, сегодня я, знаете, наколдовал для вас такой эмоционально нестабильный микс. Где-то он совпадает с моим внутренним состоянием в эти дни. Ну и в этом кайф. Весна на улице, лето уже в голове. А я, Леди Векс, играю для вас в эфире первого танцевального радио России.

Ну что ж, друзья, новинка, как оказалось, играет для вас сейчас. Композиция под названием, не помню какая, но вы найдете в трек-листе. А вот помню от кого. Это Ctrl-Z и Wizard вместе с вокалом от Benji Wild. И могу я вам сказать такую штуку, то что я этот трек уже играю месяцев 10. И вот ремикс, который играет для вас сейчас, он шедевральный, надо добавить, да, это DJ Torto из Испании сделал его. И, собственно, его я тоже уже играю полгода. И недавно я решила, что я его перестану играть, потому что, наверное, он замазулил ваши уши. А сегодня я получила мейл с промо, то, что этот трек выходит на этой неделе. Поэтому опять, очередной раз, друзья, хочу вам сказать, вы лучшие. Вы все получаете первыми.

друзья, я невероятно рада читать ваши комментарии в группе Радио Рекорд ВКонтакте под видеостримом. Да, Mortal Kombat у меня сегодня. Мочу жестче, чем обычно, потому что меня не было несколько недель в эфире. Точнее, я была, но у меня были шедевральные, легендарные гости, которым надо было уступить место у пульта. Я просто-напросто соскучилась, решила немножко

0: Ну что ж, друзья, я Леди Викс прощаюсь с вами. Увидимся ровно через неделю в видео лайвстриме в группе Радио Рекорд ВКонтакте. Ну и, конечно же, услышимся на первом танцевальном радио России. Это был прекрасный час. Благодарю всех тех, кто был со мной тут рядом.
1: В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

и радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция.